0: Арсланбаб. Арсланбаб бул табияттын уникалдуу туундусу. Деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан гүлдөгөн оазис. Арсланбаб бул Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан эң кооз курорттордун бири. Фергана жана Чаткал тоолорунун батыш жана түштүк тараптарында Бабашата тоо кыркаларынын кокту болотунан орун алган. Анын атагын алыска чыгарган бул баарынан мурда анын 608 000 гектар жерди ээлеген жемиштүү жаңгактуу койдору.
1: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
2: Путь, пройденный организацией почти за 2.5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
1: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества ШОС под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
3: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
1: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
4: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
5: Иногда, чтобы понять настоящее, нужно услышать прошлое.
6: Письма, документы, судьбы людей. Истории, которые хранились в архивах и заговорили сегодня.
1: «Диалог со временем» – программа о прошлом Кыргызстана и его связи с нашим днем. Каждую субботу в 14 часов 50 минут на Беринчи радио.
7: «Диалог времени», когда прошлое говорит с настоящим.
8: Кыргызстан инвесторлар үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлар үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
9: Биринчиде музыка,

0: Вы слушаете «Беринчи радио». В эфире новости часа. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров 7 августа в Чолпанате встретился с главами правительств государств-членов Евразийского экономического союза, прибывшими в Кыргызстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Во встрече приняли участие премьер-министры Армении, Белоруссии, Казахстана и России, председатель коллегии ЕИК Бакаджан Сагентаев, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в качестве государства-наблюдателя, а также председатель коллегии ЕИК Бакаджан Сагентаев. Садыр Джапаров отметил, что Кыргызстан рассматривает ЕАЭС как важную площадку для равноправного и взаимовыгодного партнерства, углубления экономической интеграции и реализации совместных проектов. Президент также сообщил, что Евразийский экономический форум пройдет в Кыргызстане в 2027 году в рамках председательства республики в органах ЕАЭС. Он предложил расширить круг участников форума за счет государств-партнеров и международных организаций. Особое внимание глава государства уделил развитию совместных кооперационных проектов в промышленности и агропромышленном комплексе, а также обеспечению равного доступа стран Союза к механизмам поддержки и финансирования. В Чолпанате 7 августа по итогам заседания Евразийского межправительственного совета подписан ряд документов. В их числе соглашение об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе, соглашение о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена ЕАЭС к участию в организованных торгах бирж других государств союза, а также соглашение о взаимном признании документов об ученых званиях. Кроме того, подписаны распоряжения Евразийской экономической комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках за 2025 год, мониторинги оценки регулирующего воздействия решений ЕИК в 2024-2025 годах, а также о времени и месте проведения следующего заседания Евразийского межправительственного совета. Оно состоится 1 и 2 октября в Минске. Об этом сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакаджан Сагентаев. Напомним, очередное заседание Евразийского межправительственного совета состоялось 6 и 7 августа в Чолпанате. Участники обсудили вопросы развития экономического сотрудничества и углубления интеграционных процессов между государствами-членами Евразийского экономического союза.
1: В селе Тамчи проверили готовность международного аэропорта Иссык-Куль к чрезвычайным ситуациям в рамках гражданской обороны. Об этом сообщили в управлении МЧС по Иссык-Кульской области. Инспекторы Иссык-Кульского районного отдела по чрезвычайным ситуациям и отдела пожарного надзора при МЧС оценили способность аэропорта реагировать на чрезвычайные ситуации и происшествия, состояние имеющихся сил и средств, действия сотрудников в случае ЧС, а также ведение необходимой документации. Мероприятие проведено для оценки уровня безопасности объекта и его способности противостоять возможным чрезвычайным ситуациям. Министр чрезвычайных ситуаций КР Канатбек Чиныбаев в рамках рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с работами по укреплению берегов селевых каналов в Баткенском и Лиелекском районах. В Актатырском аилном аймаке Баткенского района министр посетил участок Эрекзар, встретился с местными жителями и ознакомился с работами по укреплению берегов селевого канала, проходящего через село, а также с текущими капитальными строительными работами. Во время встречи в селе Айкуль Лиелекского района руководству города поручено внести предложение в Департамент капитального строительства по укреплению берегов селевого канала, в кратчайшие сроки подготовить проектно-сметную документацию и включить работы в план на следующий год. По селепропускному каналу Шор-Булак соответствующая документация уже подготовлена. В связи с этим поставлена задача изучить дополнительные источники финансирования и внести предложение в план специальных предупредительных и ликвидационных мероприятий Министерства чрезвычайных ситуаций.
2: До открытия шестых всемирных игр кочевников остается меньше месяца. В Бишкеке уже идет подготовка не только основных спортивных площадок, но и городских пространств, где жители и гости столицы смогут вместе наблюдать за главным событием игр. Как будет организована работа фан-зон в нашем репортаже.
3: 31 августа в Бишкеке состоится церемония открытия шестых всемирных игр кочевников с участием глав государств. Основная площадка – новый стадион «Бишкек-арена», Но увидеть церемонию смогут не только те, кто окажется непосредственно на стадионе. В столице подготовят 11 фан-зон. Главная площадка разместится на площади Алато. Здесь установят большой экран для прямой трансляции церемонии открытия. До начала трансляции зрителей ждет концерт с участием отечественных артистов и творческих коллективов. О том, какой формат будет предложен жителям и гостям столицы, рассказывает заместитель начальника управления культуры мэрии города Бишкек Баркалбас Байтиков.
4: Управление культуры мэрии города Бишкек на 31 августа 2026 года на площади Алато запланирована организация фан-зоны с установкой LED-экрана для прямой трансляции церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников, которая состоится на стадионе Бишкек-Арена в городе Бишкек, а также запланировано проведение концертной программы непосредственно перед началом прямого эфира. Также на площади Алато планируется установка 10 шатров, в которых будут размещены точки общественного питания, фудкорты, а также при подтверждении участия выставка ярмарок изделий народных ремесленников. Наша же задача, как мы и города Бишкек, создать для посетителей не только комфортные условия для просмотра прямой трансляции церемонии открытия шестых всемирных игр кочевников, но и атмосферу настоящего праздника.
3: Организаторы рассчитывают, что фан-зоны станут не просто местами для просмотра трансляции. Здесь предусмотрены фудкорты, зоны отдыха и площадки для семейного досуга. Дополнительные фан-зоны разместят во всех 4 районах столицы. Таким образом, возможность присоединиться к празднованию открытия игр будет у жителей разных частей города. Какие именно условия будут созданы на площадках и на что организаторы делают особый акцент, рассказал Беринчи Радио заместитель начальника управления культуры мэрии Бишкека Баркалбас Байтиков.
4: Особое внимание также уделяется эстетическому оформлению площадки. Все шатры будут выполнены в едином стиле, чтобы гармонично вписываться в общую концепцию фан-зоны и создать современное праздничное пространство в самом центре города. Также мы рассчитываем, что такая организация позволит жителям и гостям столицы провести время с комфортом, совместив просмотр церемонии открытия с культурным знакомством с Кыргызстаном. Также в 4 районах города Бишкек планируется организация фан-зон.
3: Но масштабное международное мероприятие – это не только площадки, сцены, трансляции и концертные программы. За всем этим стоит большая команда людей, которые будут встречать гостей, помогать участникам и обеспечивать организацию мероприятий. Особая роль отводится волонтерам. Более 600 из них недавно приняли участие в специальном тимбилдинге, организованном Министерством культуры, информации и молодежной политики совместно со штабом волонтеров. О том, какую роль волонтеры должны сыграть в проведении шестых всемирных игр кочевников, рассказал первый заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызской республики Союзбек Надырбеков.
5: Мы собрались здесь, проводим лагерь. Также адаптировать наших волонтеров к горным климатам. То есть здесь что может быть? Этот можно в один можем считать, что мы находимся на Хорчине. На Хорчине могут быть разная погода, на Хорчине может быть какие-то разные ситуации, чтобы в случае возникновения таких ситуаций, что должны делать наши волонтеры как раз в рамках нашего лагеря будет показываться мастер-классы как раз непосредственно здесь.
3: 31 августа столица станет одной из главных площадок международного спортивного и культурного события.
1: В завершении выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем на большей части территории Иссык-Кульской, Нарынской областей, местами в Чуйской, Таласской областях, в предгорных и горных районах Ошской, Жалалабадской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне Ошской, Жалалабадской, Баткенской областей без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха. Чуйская область плюс 32-37, Таласская область плюс 27-32, Баткенская, Ошская, Жалалабадская области плюс 31-36, Иссык-Кульская область плюс 23-28, Нарынская область плюс 24-29. В Чолпон-Ате днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем плюс 23-25 градусов. В Бишкеке днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем плюс 33-35 градусов. Этот выпуск новостей Беринчи Радио был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.

Йогучлар, Бишкек в одине. Ассалам алейкум. Ходень ма пиквам пайума. Примеша я тат в одине. Радики в одетунщин жен Фатима Хаваза. Нажащим в их уним тене. Вот чин тат в инцой тяща схоль. Павым шелю хадикифа тюньха. Чинтя не мы тюньде. Хархистан сэн шву не ади тули че чижи сшо конще. Чинтя помещи хэйшан лэйди Хархистан ди тули сэн шву не ади жи сшо. Почуян Хархистан ди жичэ мюнцу на жащин конще дине. Заму чудовни чинне бачыг юг та чин юди тули че чи паю ши и ши зи талас чагни кони. На Хархистан ди чин фу инви чу юни ко шо хэй цу чжи. Ко фун хэй цемсы кэши че юму мюнцу. Индухи, пачичи тижи саванчай ноли. Чыка мин лео сашу няви тули чечи шуанвы муки Хархистан дижичи. Жын панва шынки гончан димняди пиннай. Юнчи гэ хондон ди фуджу чынгун. Вым шынфы неванчан че чечу заму гочади мин жынги. Цанжа чи шын Хархистан хан ван куан ван хо ван чунни фачанья.

0: Вы слушаете «Беринчи радио». В эфире новости часа. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров 7 августа в Чолпанате встретился с главами правительств государств-членов Евразийского экономического союза, прибывшими в Кыргызстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Во встрече приняли участие премьер-министры Армении, Белоруссии, Казахстана и России, председатель коллегии ЕИК Бакыджан Сагынтаев, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в качестве государства-наблюдателя, а также председатель коллегии ЕИК Бакыджан Сагынтаев. Садыр Джапаров отметил, что Кыргызстан рассматривает ЕАЭС как важную площадку для равноправного и взаимовыгодного партнерства, углубления экономической интеграции и реализации совместных проектов. Президент также сообщил, что Евразийский экономический форум пройдет в Кыргызстане в 2027 году в рамках председательства республики в органах ЕАЭС. Он предложил расширить круг участников форума за счет государств-партнеров и международных организаций. Особое внимание глава государства уделил развитию совместных кооперационных проектов в промышленности и агропромышленном комплексе, а также обеспечению равного доступа стран Союза к механизмам поддержки и финансирования. В Чолпанате 7 августа по итогам заседания Евразийского межправительственного совета подписан ряд документов. В их числе соглашение об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе, соглашение о допуске брокеров и дилеров одного государства-члена ЕАЭС к участию в организованных торгах бирж других государств союза, а также соглашение о взаимном признании документов об ученых званиях. Кроме того, подписаны распоряжения Евразийской экономической комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках за 2025 год, мониторинги оценки регулирующего воздействия решений ЕИК в 2024-2025 годах, а также о времени и месте проведения следующего заседания Евразийского межправительственного совета. Оно состоится 1 и 2 октября в Минске. Об этом сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакыджан Сагынтаев. Напомним, очередное заседание Евразийского межправительственного совета состоялось 6 и 7 августа в Чолпанате. Участники обсудили вопросы развития экономического сотрудничества и углубления интеграционных процессов между государствами-членами Евразийского экономического союза.
1: В селе Тамчи проверили готовность международного аэропорта Иссык-Куль к чрезвычайным ситуациям в рамках гражданской обороны. Об этом сообщили в управлении МЧС по Иссык-Кульской области. Инспекторы Иссык-Кульского районного отдела по чрезвычайным ситуациям и отдела пожарного надзора при МЧС оценили способность аэропорта реагировать на чрезвычайные ситуации и происшествия, состояние имеющихся сил и средств, действия сотрудников в случае ЧС, а также ведение необходимой документации. Мероприятие проведено для оценки уровня безопасности объекта и его способности противостоять возможным чрезвычайным ситуациям. Министр чрезвычайных ситуаций КР Канатбек Чиныбаев в рамках рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с работами по укреплению берегов селевых каналов в Баткенском и Лейлекском районах. В завершении выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем на большей части территории Иссык-Кульской, Нарынской областей, местами в Чуйской, Таласской областях, в предгорных и горных районах Ошской, Жалалабадской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы в долинной зоне Ошской, Жалалабадской, Баткенской областей без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха. Чуйская область плюс 32-37, Таласская область плюс 27. 7-32. Баткенская, Ошская, Жалалабадская области плюс 31-36. Иссык-Кульская область плюс 23-28. Нарынская область плюс 24-29. В Чолпанате днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем плюс 23-25 градусов. В Бишкеке днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем плюс 30.

Есть места, где земля хранит память поколений. Где ветер все еще хранит голоса предков.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: В Бишкеке 11 часов.

Вы слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. В Баткентской области по состоянию на 6 августа установлено 160 километров 558 метров проволочных

0: предупреждения противоправных действий и усиления взаимодействия государственных органов. По итогам встречи даны поручения по обеспечению безопасности приграничных территорий, своевременному и качественному проведению работ по установке инженерных ограждений, а также усилению борьбы с контрабандой. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания глав правительств государств, членов Евразийского экономического союза в Чолпон-Ате отметили динамичное развитие Кыргызстана и реализацию важных инвестиционных проектов. Александр Турчин поделился впечатлениями от изменений, происходящих в Кыргызстане, в том числе в столице страны. Он также подчеркнул значимость крупных международных мероприятий, которые пройдут в Кыргызстане, включая Всемирные игры кочевников, и пожелал стране успехов в их проведении.
1: Двухсторонние наши отношения идут вверх. Садыр Нургажович, после вот и моего официального визита, мы тут с Адылбеком Алешевичем были подписаны ряд документов стратегического характера. Осенью состоится первый белорусско-кыргызский форум регионов, поэтому движение идет, и я думаю, что оно будет только нарастать. Вы знаете, я во время своего визита посмотрел, как меняется Бишкек, какое идет мощное строительство. И, конечно, впереди у вас такие важнейшие мероприятия, в том числе Всемирные игры кочевников. Конечно, я хотел бы вам от всей души пожелать триумфа, новых рекордов, незабываемого праздника кыргызскому народу, мира и процветания.
0: В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил заметные изменения в Кыргызстане и подчеркнул роль нереализуемых инвестиционных программ. Очевидно, какие активные развития тут идут. Инвестиционные программы реализуются, и я должен отметить, что это действительно успех Кыргызстана, сказал Никол Пашинян.
2: Я должен сказать, что посещаю Чолпон-Ату уже в течение 8 лет. А в течение последних лет с невооруженным глазом видно, какие активные развития тут идут. Инвестиционные программы, очевидно, реализуются. И я должен отметить, что это действительно успех Кыргызстана, ваш личный успех и успех правительства Кыргызстана. И мы, конечно же, радуемся этими успехами, потому что развитие наших стран открывает новые возможности для дальнейшего углубления наших отношений.
0: Напомним, очередное заседание Евразийского межправительственного совета прошло 6 и 7 августа в Чолпон-Ате. С 1 сентября расширяется перечень граждан Кыргызстана, находящихся в Москве и Московской области, которые обязаны использовать мобильное приложение Амина для постановки на миграционный учет. Об этом сообщает пресс-служба МИД. Требования касаются всех, кроме лиц до 18 лет. Обязательными станут студенты от 18 лет, обучающиеся в столичных вузах, члены семей трудовых мигрантов и граждане, пребывающие в частных туристических или гостевых целях, сроком более 90 дней. МИД рекомендует гражданам Кыргызстана и их семьям заранее установить приложение, пройти нужные процедуры и оформить миграционный учет в соответствии с российским законодательством. По дополнительным вопросам можно обращаться в посольство Кыргызстана в России и консульский департамент. Министерство внутренних дел Кыргызской Республики заявило о последовательном проведении комплекса мер, направленных на противодействие коррупции, укрепление законности и формирование в обществе принципов нетерпимости к коррупционным проявлениям. В ведомстве напомнили, что получение и дача взятки, а также посредничество во взяточничестве являются коррупционными преступлениями и запрещены законодательством Кыргызской Республики. В МВД подчеркнули, что подобные противоправные действия наносят ущерб эффективности государственного управления, подрывают доверие граждан к государственным органам и создают угрозу принципу верховенства закона. Милиция призывает граждан ни при каких обстоятельствах не предлагать и не требовать незаконное материальное вознаграждение, а также сообщать в правоохранительные органы о ставших им известными фактах коррупции. Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана призывает граждан, туристов, представителей туристической отрасли и СМИ временно воздержаться от посещения историко-архитектурного комплекса Таш-Рабат в связи с проводимыми ремонтно-реставрационными работами. Как сообщает пресс-служба ведомства, Таш-Рабат является одним

0: Продолжается эфир Беринча Радио. Далее у нас актуальный разговор. Веду передачу я, Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапаров подписал новый закон об охране труда. Он принят парламентом 22 апреля и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Прежний документ от 2003 года и последующие поправки к нему признаны утратившими силу. Закон закрепляет единые правила защиты жизни и здоровья работников на рабочих местах. Он распространяется не только на работников и работодателей, но и на студентов, проходящих производственную практику, членов кооперативов, военнослужащих, привлекаемых к работе в организациях, осужденных, работающих в организациях, а также граждан Кыргызстана, занятых на предприятиях с иностранным участием на территории страны. Одно из ключевых новшеств – работник получает право отказаться от выполнения работы, если возникла опасность для его жизни и здоровья. Такой отказ не может стать основанием для дисциплинарного наказания или увольнения. Если работодатель не обеспечил сотрудника средствами индивидуальной защиты, он также не вправе требовать выполнения работы, а простой должен быть оплачен. Работодатель обязан за свой счет обеспечивать сотрудников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, мылом, смывающими и обеззараживающими средствами. На вредной работе работникам должны бесплатно выдавать молоко или равноценные продукты, а на особо вредной – лечебно-профилактическое питание. Сегодня в рамках актуального разговора говорим про закон об охране труда и в целом об охране труда в Кыргызской Республике. Охрана труда – это система мер и правил, направленных на сохранение жизни, здоровья и работоспособности человека в процессе трудовой деятельности. Она включает правовые, санитарные, технические, организационные и профилактические меры, которые должны обеспечивать безопасные условия работы на любом предприятии, от небольшого кафе до крупного завода или строительной площадки. Охрана труда является обязанностью работодателя и одновременно правом работника. Каждый человек имеет право трудиться в безопасных условиях, получать защитные средства, проходить инструктаж и медицинские осмотры, а также отказаться от выполнения опасной работы, если существует угроза жизни или здоровью. Охрана труда, таким образом, это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение производственного травматизма, профессиональных заболеваний и несчастных случаев на рабочем месте. Главная цель системы охраны труда – создать безопасные условия для работников и снизить риски для их здоровья. И система охраны труда включает соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенические нормы, обучение работников, обеспечение спецодеждой и средствами защиты, контроль за состоянием оборудования, профилактику несчастных случаев, расследование происшествий на производстве. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы по этой теме, то вы можете позвонить к нам по номеру телефона 0502-39-2190. Напомню, что мы вещаем в прямом эфире на Беринча Радио, также вы можете смотреть нас в социальной сети в Facebook в прямом эфире. Сегодня в гости в программу «Актуальный разговор» поговорить на эту тему мы пригласили начальника технической инспекции труда Федерации профессиональных союзов Кыргызстана Джениш Казакпаев. Джениш Мырза, мы рады приветствовать вас в студии.
1: Здравствуйте.
0: Также к нам присоединится начальник управления труда Министерства труда, социального обеспечения и миграции Бермет Карабаева. Говорим сегодня про закон об охране труда и в целом как защититься, например, на вредном производстве и как мы знаем свои права и обязанности во время работы. Уважаемые радиослушатели, если у вас вопросы есть, то звоните к нам по номеру 0502-39-2190. Первый вопрос, Денис Мурза, я хотел бы адресовать вам по поводу в целом охраны труда в Кыргызской Республике. Все мы работаем на производстве, кто-то работает, кто-то на заводах, кто-то в офисах, кто-то на предприятиях, в кафе и так далее. И очень важно знать свои права и свои обязанности. Это, наверное, как бы право каждого человека. Давайте, наверное, в начале нашей беседы немного поговорим в целом про об охране труда. Что должен знать простой работник, который работает на производстве, в кафе, может быть, на предприятии, в офисе и так далее, для того, чтобы он знал свои права и обязанности?
2: Спасибо, что пригласили. Ну, закон Кыргызской Республики об охране труда принят в новой редакции, устанавливает правовую основу реализации конституционных прав граждан на охрану труда, жизни, здоровья в процессе трудовой деятельности и обеспечение единого порядка взаимоотношений между работником и работодателем по вопросам охраны труда и направлено на создание безопасного условия труда на рабочих местах, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. В целом указанный закон формирует правовую основу для осуществления эффективного контроля за соблюдением норм и стандартов безопасности труда и создает условия для повышения ответственности работодателей за состояние условий труда. Я бы хотел остановиться, почему именно возникло дополнение к старому трудовому закону об охране труда, потому что вы сами, наверное, прекрасно знаете, что 23 января 2025 года был принят новый трудовой кодекс. И когда принимали этот трудовой кодекс, в шестом разделе главы 17 было 16 статей, в главе 18 – 48 статей, то было в старом трудовом кодексе 63 статей по охране труда. А в новой редакции трудового кодекса 5 раздела глава 27 статьи, глава 21, 19, итого 26 статей. Знаете, здесь разница составила 28 статей именно по охране труда. А в трудовом кодексе, если содержал 446 статей в старой редакции, а в новой редакции сейчас 265 статей, разница составляет 180. Один статей. Вот было после чего нам было решено принято создать новую рабочую группу для дополнения закона об охране труда, и вот эти все недостающиеся статьи включить именно в закон об охране труда. Потому что когда приняли новый трудовой кодекс, у нас образовался вакуум. Из-за того, что у нас выпали вот эти статьи, из-за что вот это все закрыть, и пришлось нам разработать новый закон об охране труда. Но вы сами сказали, что это самое, система охраны труда вообще включает в себе условия труда, вредно-производственные фактор, опасный производственный фактор, безопасные условия труда, рабочее место, средства индивидуальной защиты, средства индивидуальной защиты работников, профессиональные заболевания, профессиональный риск, аттестация рабочих мест, производственная деятельность, производственная травма, гигиена труда, производственная санитария и специальная одежда. Ну, конечно, вот в последнее время Федерация профсоюзов Кыргызстана уделяет большое внимание на ситуацию рабочих мест. Мы сейчас все наши инспектора выезжают на предприятия, организации и проводят обследование предприятий и организации. Ну, конечно, сейчас основное время надо уделять уже, когда при создании рабочего места надо учитывать гигиену труда, производственную санитарию и вот это все. И, во-вторых, вот надо обеспечить работников средствами индивидуальной защиты. Вот это все надо комплексно надо работать. В первую очередь работодателю надо создать работники безопасных условий труда.
0: Да, вот вы отметили по поводу закона об охране труда, дополнения, которые были. Скажите, вот основополагающие, что вот важно в законе об охране труда? Вот, например, у дома есть фундамент, который держит, да, дом, а вот в законе об охране труда самое главное, я понимаю, что такой большой, да, закон, там много что прописано, а вот такие главные вещи, которые вот прописаны в целом в законе?
2: В самом законе это в первую очередь это сохранение жизни и здоровья работника. Это в первую очередь. И, конечно, во многих случаях работники не обучены. Вот в первую очередь, как вы сами отметили, что они не проходят инструктажи по охране труда, и тут же возникает вопрос, у них имеется ли специалист, который проводит инструктажи по охране труда и техник безопасности. Вот это все комплекс мер, это и включает в себя охрану труда. Любой работник, приходя на работу, он должен с чего начинать? Вот у нас вот постоянно у нас специально открытый институт труда, вот там обучает, как работник поступил на работу, в первую очередь он должен составить трудовое соглашение, трудовой договор, а потом уже пройти вводный инструктаж после чего на рабочем месте первичный инструктаж, на рабочем месте повторный инструктаж, вот это все инструктажи. А также они должны, работодатель должен ознакомить внутренним трудовым распорядком рабочего времени. Почему порой получается, что работник перерабатывает 24 часа, когда у них работа 8 часов, но у них получается 10-12 часов. Вот эти все моменты учтены, когда создавали внутренний трудовой распорядок, там все расписано. Но порой, когда предоставляет внутренний трудовой распорядок для ознакомления, они даже не читают, расписываются и свои права обязанности знать. Это во-первых. Во-вторых, каждый работник должен знать свои функциональные обязанности. Обязательно для каждого работника работодатель должен составить функциональные обязанности. И там все прописано, что имеет право, что не имеет права, что должен сделать. Как вы сказали, если там появился опасный фактор работы, да, и в это работник, он сам не знает, что делать. Вот в этих случаях он имеет право отказаться от этой работы. Для, прежде всего, это для всех работодателя, а также вот контролирующих органов, все, прежде всего, должен быть сохранение жизни и здоровья человека, работника.
0: Скажите, вот вы отмечали по поводу Трудового кодекса, да, и вот закон об охране труда. Может быть, некоторые путают, да, эти два понятия. Что, как бы, может быть, выше, что важнее или первоначальнее, закон об охране труда или Трудовой кодекс? Здесь наверняка есть такие большие различия, и, может быть, эти два, как бы, понятия многие, может быть, путают.
2: Не, различие в том, что Трудовой кодекс стоит выше, чем закон об охране труда. Ну, Трудовой кодекс, да. Но в основном и в Трудовом кодексе, и в законе об охране труда все прописано на благо работодателей, не только работодателей, но и работников. Вот именно техническая инспекция труда защищает права, законные права. Вот хочу отметить, законные права не только работников, но и работодателей. Вот эту всю систему мы разрабатываем, и после этого закона об охране труда уже подзаконные нормативно-правовые акты пойдут, мы тоже будем сидеть еще раз, и будет дополнение к новому трудовому кодексу, мы сейчас тоже создается комиссия, тоже там есть некоторые упущения, некоторые добавления, сейчас, сами знаете, жизнь на одном месте не стоит, и все сейчас двигается, и мы тоже хотим, чтобы идти по пути.
0: Да, сейчас там по телефону присоединяется начальник управления труда Министерства труда, социального обеспечения и миграции Бермет Карабаева. Бермет Аин, здравствуйте. Мы сегодня говорим про закон об охране труда. У нас в гостях начальник технической инспекции труда Федерации профессиональных союзов Кыргызстана Джаниш Казакпаев. И вот вы тоже сейчас выходите по телефону в прямой эфир. И еще раз напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях по телефону начальник управления труда Министерства труда, социального обеспечения и миграции Бермет Карабаева. Бермет Аим, вот сегодня мы говорим про закон об охране труда. Скажите, вот президент накануне подписал данный закон. Какие-то вот отличия от предыдущего закона, который был принят ранее в 2003 году? Что вы хотели бы вот отметить про закон об охране труда, который был принят?
1: Да, закон об охране труда, вот, который был подписан, он, конечно, дополнен рядом статей, то есть 29 статей, которые были ранее в Трудовом кодексе, в связи с принятием нового кодекса, они были исключены и перенесены в закон об охране труда, то есть они дополнены новыми статьями. И, конечно же, у нас с реалием нашего сегодняшнего времени требования по охране труда, там заложены нормы, как цифровизация по обучение по охране труда и некоторые моменты. То есть мы сейчас будем пересматривать, конечно, те нормы, которые должны соблюдать работодатели по обеспечению, по созданию безопасных условий труда.
0: Вот вопрос обеспечения безопасности от охраны труда. В чем заключается? Насколько вот то, что, как бы, может быть, изложено на бумаге, сохраняется вот в реалиях, на рабочих местах, на заводах, там, на предприятиях, может быть, в офисах и так далее?
1: Конечно, законом много что прописано, да, это вопрос отдельный, соблюдается ли это все. У нас есть служба пока контроля и надзора трудового законодательства. В рамках своей деятельности наши, конечно же, инспектора, они посмотрят, да, насколько, то есть, если это будет по санитарно-гигиеническим, если это будут правила по строительным, да, то есть каждое ведомство, такие как Министерство строительства, Министерство чрезвычайных ситуаций, то есть Министерство здравоохранения, они каждый по своей отрасли, они свои нормы утверждают. А наша инспекция, она, конечно же, смотрит на наличие их заключений, насколько соответствует их деятельность этим всем утвержденным нормам.
0: Ну, вот то, что...
1: И, конечно же, если есть какие-то нарушения, они выписывают предписания, которые должны быть, конечно, устранены.
0: Ну, такие нарушения подобные, насколько, может быть, выявляются со стороны как бы вашего тоже ведомства? Может быть, какие-то жалобы поступают? Или, например, вот у человека, он чувствует, что как бы его права нарушаются на том или ином предприятии, и он может наверняка обратиться, да, вот, в Министерство труда, социального обеспечения и миграции.
1: Конечно, вот наша служба, она проводит работу, конечно же, и заявительная форма имеется, то есть граждане могут самостоятельно обратиться в службу заявления, не только физически, но и удаленно, то есть на сайт, да, направить, там есть обращение граждан электронное. Они все это рассматривают. Кроме этого, есть, конечно же, плановые проверки, которые утверждаются, согласовываются как частного сектора, так и наших этих бюджетных сфер.
0: А в целом, вот в чем крылась необходимость, да, вот изменения закона, дополнения, да, вот некоторых пунктов? Потому что там вот был ранее закон, получается, вот со временем, как бы, может быть, трудовые отношения как-то меняются, и вот в связи с этим вот была необходимость вот как бы обновить данный закон.
1: Да, вы знаете, что мы трудовой кодекс инициировали, он 2004 года в НИИ пересматривался, он актуализирован на сегодняшний день. В 2025 году приняли, и мы уже все нормативно-правовые акты, которые шли в реализацию данного кодекса, то есть трудового кодекса, то есть в рамках этого была проведена данная работа по актуализации именно закона об охране труда и ряд других нормативно-правовых актов. То есть это все в купе.
0: Скажите, вот основополагающего вот нынешнего закона, так сказать, фундамента этого закона, в чем заключается? Вот насколько он такой, может быть, емкий, либо наоборот, его легко, может быть, воспринять, прочитать?
1: Да, он очень легко восприятие, то есть там четко прописаны обязанности работодателя, обязанности работника, обязанности, то есть те функции, которые должно выполнять государство, профсоюзы, то есть у нас общественные, да, которые общественные наши помощники, которые помогают нам в выявлении некоторых моментов. И, конечно же, там еще прописано, как делать в случае там получения производственного травматизма или увечья трудового, да, вот эти моменты, они четко и очень доступно и понятно прописаны.
0: По вашему мнению, насколько население, да, может быть, работники сами, работодатели, вот, знают данный закон и, может быть, часто нарушаются вот, права работников или работодателей, вот, когда процентное соотношение себе брать?
1: Полностью сказать точностью, сколько знают, я как бы не осмелюсь, но нашей службы проводятся разъяснительные работы, то есть министерство проводит работу по информированию, то есть мы размещаем у себя на сайте, то есть в информационных источниках, также, конечно же, даем консультации обратившимся. И служба наша тоже, когда проводит проверки, она проводит еще и разъяснительную работу среди не только работодателей, но и работников.
0: А вот такие ситуации, когда, может быть, люди, работая, ну, скажем, на стройке, на стройплощадке, заключают ли часто договоры вовремя, или вот в каких областях больше, может быть, нарушаются права работников? Может, какую-то статистику вы ввели, обращений больше к вам было с той или иной области?
1: Я не скажу, что в той или иной области обращений больше, но я скажу, что в сфере услуг зачастую не заключают трудовые договоры, да, такие как официанты наши, либо там продавцы. В основном это сфера услуг, но это только по незнанию, поэтому среди молодежи, когда еще идет у нас со стороны наших районных территориальных подразделений профориентация, то есть вот эти моменты момента тоже освещается, то есть трудовые права, но, конечно же, молодежь нужно призвать к тому, что трудовые отношения должны быть оформлены, то есть если молодежь наша осведомлена и знает, что за трудовым договором стоят социальные гарантии, государственные гарантии, да, то есть, конечно, они будут настаивать на этих моментах.
0: Ну, особенно актуальны, может быть, какие-то моменты, вот именно ваше управление, больше работы, может быть, летний период, потому что сейчас школьники, студенты заканчивают учебу, да, и многие хотят подработать, да, вот, может быть, на временных работах, тех же официанты, там, может быть, еще на других предприятиях, и вот здесь, наверное, больше какие-то, может быть, в летний период, среди студентов, школьников, вот, молодежи, вот, права их нарушаются.
1: Да, нужно призвать, конечно же, мы в мае месяце, в апреле проводим среди школьников, то есть старших классов и вообще разъяснительную работу, но, пользуясь случаем, я бы, конечно, тоже хотела бы призвать всех наших, всю нашу молодежь, которая работает, чтобы они знали свои права, знали, сколько часов они могут работать, как они должны быть оформлены, то есть трудовые договора обязательно должны быть, потому что это будет являться подтверждением того, что они работали и что им обязано выплатить заработную плату, да? То есть могут быть случаи, когда они могут даже не выплатить заработную плату.
0: А скажите, вот насколько Министерство труда, социальной обеспеченной миграции и ваше управление может защитить права наших сограждан, которые, может, трудятся в Российской Федерации, в Казахстане? Насколько ваши полномочия хватает для того, чтобы их права защитить? Может быть, вернуть заработную плату, которую они заслужили, заработали? Потому что, я насколько понимаю, есть еще как бы филиал, да, министерства в Москве.
1: Да, Министерство труда, конечно, есть еще и вопросы миграции. Есть представительство нашего министерства, Российская Федерация, которая большая часть граждан, она находится в Российской Федерации. Очень много обращений именно в представительство, когда при содействии наших работников, нашего представительства, конечно же, разрешаются те вопросы, то есть по невыплате заработной платы или там незаконного увольнения, то есть эти вопросы, мы помогаем им решить эти вопросы.
0: И завершающий вопрос к вам. Скажите, вот сейчас работа управления у вас ведется. Какие такие актуальные моменты сейчас вы поднимаете, может быть, продвигаете для того, чтобы права граждан соблюдались, работников, работодателей? На что вы делаете акценты в данное время?
1: В данное время и вообще наша деятельность направлена на улучшение, конечно же, законодательства в сфере труда. На сегодняшний день в связи с принятием закона об охране труда у нас ряд постановлений будут пересматриваться. В частности, это типовые правила по охране труда. Вся наша деятельность направлена на защиту прав трудящихся, да, можно вот так сказать. И сегодня, конечно же, и по 190-й конвенции проводится работа по ратификации конвенции 187 и 155, это безопасность на рабочем месте, гигиена, да, на рабочем месте. И на этот год, как бы, такие мероприятия у нас заложены.
0: Большое спасибо. У нас на прямой связи была начальник управления труда Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Бермет Карабаева. Сегодня мы говорим о законе об охране труда.
3: Актуальный разговор на Беринчи радио.
0: Веду передачу я, Эрмек Актанов, в гостях начальник технической инспекции труда Федерации профессиональных союзов Кыргызской Республики Джениш Казахбаев. Джениш Руза, до новостей мы говорили с представителем Министерства труда, социального обеспечения и миграции. У вас есть наверняка что дополнить, да, к сказанному по поводу прав трудящихся?
2: Да, я бы хотел дополнить слова Бермета, которые вступление Бермета. Я бы хотел еще добавить в чем, что сейчас наступает летний период, да, все школьники сейчас и студенты находятся в каникулах, да, они хотят за это время, за это короткое время, каждый хочет заработать какие-то деньги и принести лепту своей семье. В первую очередь я бы хотел их призвать в том, что всегда в кафе, там, в ресторанах принимаете несовершенных детей.
0: Несовершеннолетних.
2: Да, несовершеннолетних. Принимает. Вот при этом я бы хотел сказать, что и работодатели предупредить, без согласия родителей несовершеннолетних детей на работу не принимать. Потому что должен быть обязательно согласие родителей. Это во-первых. Во-вторых, вот всегда работодатели, они как-то самоумудряются делать так, с испытательным сроком берут этих людей, а потом время проходит, скажет, что испытательный срок не прошел, и ни копейки не платят, и здесь тоже освобождается от работы. Вот поэтому наша вот инспекция, техническая инспекция труда, технические права инспекции труда направлены на то, что при посещении предприятия, организации провести коллективом беседу, а также провести аттестацию рабочих мест, а также обследование предприятий. Она дает нам обследование, нам дает те упущения работодателям, которые были прописаны в трудовом кодексе, те упущения, которые должны защищать права работников, те моменты, которые работодатель должен создать условия труда. Вот это все мы, этот пункт мы включаем в своих рейдах, обследованиях, в аттестации рабочих мест. И вот выявляем, пишем предписание, после чего они устраняют эти недостатки, а потом снова дают нам ответы.
0: А в таком случае, когда несовершеннолетние, вы отметили, что родители, да, должны дать согласие, здесь это возраст имеет значение, да, вот со скольки лет лучше, может быть, отдают детей, чтобы они подработали. С одной стороны, как бы это такой опыт, да, для детей. Многие дети сейчас даже вот, судишь, хотят летом поработать, сами хотят заработать деньги, чтобы на карманные расходы, вот чтобы они вот трогали, да, непосредственно сами деньги, а не у родителей брали и так далее. Вот в таких моментах вот здесь больше, как бы, может быть, какие-то нужно соблюдать, может быть, требования, сколько это должны работать, там, 4 часа, 3 часа, невредная работа, и какова в целом здесь ответственность родителей, либо работодателей, либо самого ребенка?
2: Да, в основном сейчас идут на работу с 14 лет. С 14 лет идут работать. Здесь, конечно, условия труда должны быть для них рассмотрены. Час, они должны на час меньше работать, и они должны как-то для них, должен работодатель для них должен создать условия.
0: Условия очень важны, да, вот обязательно.
2: В первую очередь условия. Для вот работа технической инспекции направлена на обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников.
0: Вот часто бывает, что вот в летний период, раз мы заговорили про летний период, на Иссык-Куле, да, мы видим много детей работают вместе с родителями, такой большой заработок на протяжении, может быть, 3 месяцев, они вот продают разные, там, может, пирожки, сладкую вату, по пляжу, там жарко, да, порою, ну, местные, может, привыкли, да, к этому работать. В таких ситуациях, вот, как, может быть, вы посоветуете родителям, вот, или все-таки это такой опыт для самих детей, они получают, как бы, зарабатывают, получают опыт, и непосредственно уже могут в дальнейшем, там, свою предпринимательскую деятельность начать, ну, как бы, большой опыт зарабатывания денег, вот таких вот, например, из Иссык-Кульской области, если взять вот летний период, что вы можете сказать по этому поводу?
2: Ну, а действительно, вот, в Иссык-Кульской области там много детей, которые продают там кукурузу, пирожки, ну, вот это все надо, знаете, совместно надо здесь создавать комиссию с ЭДН, в милиции, также санэпидемстанции, как она, где изготовлена, как изготовлена. Если это продукты изготовлены в кафе, ну, тогда, конечно, эти ребята должны, с ними должны быть составляться трудовые договоры. А если они приготовили дома или где-то, ну, продают, ну, все-таки надо же деньги заработать, ну, тогда вот уже ответственность лежит на родителей.
0: Я помню, в советское время рассказывали, да, вот выезжали там за город, там студенты, школьники, такие работы, да, были, собирать хлопок, да, и так далее. И вот сейчас, в нынешнее время, когда как бы работа меняется, может быть, где-то в IT-сфере работают, как бы рынок меняется. Вот если сравнить тот период и этот, насколько вот важен, да, вот опыт получения, может быть, какой-то профессии, первых навыков работы, общения с людьми, вот работы для молодых людей. Вот какие рекомендации, может быть, вы дали бы? Лучше попробовать, да, своих детей давать на работу, чтобы они работали, какой-то опыт получали, либо все-таки летние каникулы, есть летние каникулы, и дети должны отдыхать.
2: Знаете, я тоже человек Советского Союза. Я знаю, как мы учились, как мы на субботники выходили. Вообще, это субботник, это труд воспитывать детей. Воспитывать людей, вот, чтобы становиться там дальше, продолжить взрослую жизнь. Это все хорошо. Но в последнее время действительно участились случаи, что уже законом вот это все запрещается. Запрещается, например, медиков привлекать, учителей привлекать. И действительно, это, с одной стороны, это правильно. Но я думаю, школьников надо обучать это как-то такой жизни, да, надо обучать труду. Надо учить их труду. А в последнее время сейчас на все уже идет запрет. Мы тоже вот сейчас только Бермет сказала, мы делаем ратификацию 190, было 157-й конвенции, там гигиена труда, там и условия труда, а также вот у нас было ратифицировано 190-я конвенция по насилию. Ну вот это все, знаете, она требование это международных организаций. И мы раз ратификацию делаем, мы требуем, значит, мы должны соблюдать эти нормы. А в союзное время она коммунистическая партия сама этим занималась, и идеология была очень сильная, большая. Ну, я думаю, из любой истории надо брать какие-то хорошие моменты.
0: А вот урок труда, да, был урок в школе труда, тоже, да, очень, да, наверное, важен, да, потому что там учили, там, что делать. Насколько, вот, по вашему мнению, вот, важность вот именно урока труда, где непосредственно детей учат руками работать, что-то делать, составлять, придумывать?
2: Урок труда, да, действительно, это полезная вещь. Я в свое время тоже, когда учился, раньше назывался город Пржевать, сейчас Караков, но 8-10 класс я заканчивал в Сантарской средней школе, это в Сокотинском районе. Там были у нас станки, деревообрабатывающие станки. Вот нас действительно учили, как ножки стульев делать, как ножки столов делать. Это все нас учили. И какой-то в то время такой азарт был, такой, знаете, действительно, каждый хотел поставить за этим станком. Знаете, вот действительно, человек это обучает. А также у нас были по профессии, мы еще получали права тракториста. Знаете, вот все мы, вот это все в школьной скамье, вот это все мы изучали. Это было в то время очень интересно, очень привлекательно и, конечно, очень полезно.
0: Да, многие, да, хотели что-то вырезать, да, что-то приготовить, чтобы интересное было, да.
2: Да.
0: А вот если говорить про какую-то статистику, может быть, вот работы вашей технической инспекции по выездам, может, в прошлом году, в этом году, как часто вот вы выезжали, да, вот на предприятия, может, под заявлением граждан, либо сами на какие-то предприятия, можете какие-то, может быть, цифры озвучить по работе?
2: Ну, цифры я, конечно, не взял, но я сразу могу сказать, что в основном упущение системы отдела кадров. Там неправильно увольнение идет, неправильный перерасчет отпускных, а также несоставление трудового договора, не имеющие там функциональной обязанности работник, несоставление. Даже в некоторых учреждениях, предприятиях не имеется внутренний трудовой распорядок. Вот это все в совокупности приводит к ухудшению жизни, здоровья работников. А также они становятся практически незащищенные.
0: Трудовой договор, да, который заключается, он в целом на сколько должен заключаться? На год, на два, или все-таки это зависит от того или иного предприятия?
2: Ну, это, знаете, сейчас каждый старается заключить на один год, а потом каждый год заключается. Знаете, вот уже сейчас это в систему вошло, но трудовой, как бы она ни заключалась, на сколько срок, но обязательно это должен быть заключен, трудовой договор.
0: Как часто происходят, вот, может быть, несчастные случаи на предприятиях, на производствах, потому что тоже такой важный момент, раз мы говорим про закон об охране труда, и здесь, вот, например, несчастный случай на производстве, вот какие есть здесь права у работников и работодателей вот в этом вопросе, в этом направлении?
2: Ну, это несчастный случай, это, конечно, очень больной вопрос. У нас сейчас, вы сами, наверное, прекрасно знаете, по городу Бишкек, какие строительства идут. Сейчас не только наши работники страдают, но работники с Бангладеши, работники с Таджикистана, работники с Узбекистана. Много случаев и смертельным исходом происходит. Это все из-за того, что незнание законов. Во-первых, вот когда когда работник приходит на работу, с ним, если не составляется трудовой договор, то, конечно, уже в этих случаях уже трудно будет доказуемо, что человек состоял ли в трудовых отношениях с этой или иной организацией. Действительно, много несчастных случаев. Есть несчастные случаи, которые скрывают, не говорят. А вообще-то по этим Министерство здравоохранения, Служба по контролю и надзору, Минтруд, а также с МВД, они раньше составляли с трех сторон составляли договор, когда поступали в больницу, там сразу на местах определяли, это бытовой несчастный случай, или это криминальный, это или производственный. Вот тогда по направлениям они шли. Последнее время вот это немножко это, вот этот момент выпускается. Но несмотря на то, что я хотел бы сказать, это несчастный случай, она срок давности не имеет. Любое расследование несчастного случая, вот эти все бумаги хранятся 50 лет. И поэтому наша задача в первую очередь выехать на место происшествия, осмотреть место происшествия, натереть схему места происшествия, опросить очевидцев несчастного случая, а также, а потом уже идет, насколько работник обучен той или иной рабочей профессии, и имеет ли право он выполнять эти или иные работы. А также мы смотрим, если в основном вот в последнее время я вот обратил внимание в несчастных случаях, мало в строительных организациях стропольщиков. Мало, необученных. Вот ты занимайся вот прораб или мастер, или руководитель приходит, назначает одного стропольщиком, да, его не обучает, но он не знает, как цеплять удавки, как цеплять чалки, и как цеплять, и какие команды давать. Знаете, вот недавно только такой случай был. Человек, вот этот стропольщик, находился на отметке минус 7, а двое, которые должны были принимать вот эти грузы, они находились на отметке плюс 0,5. Но они, обзор друг друга не было. Ну, по рации стропольщик давал крановщики, там поднимали части крана, комплектующие части крана принимали, и они складывали. Вот именно они неправильно начали складывать, и она покатилась и ударилась в ноги и сломала ногу. Знаете, вот таких моментов очень много.
0: Вы говорили по поводу того, что вот если случился несчастный случай на производстве, где-нибудь на стройке, получается, там какие ведомства обычно здесь посещают? Минтруда, вот, может, ваш профсоюз, Министерство внутренних дел, да, это целая, наверное, как бы комиссия, да, состоит из специалистов?
2: Не, в производственной травме состоит комиссия из службы по контролю и надзору, с Федерации профсоюзов, а также представитель работодателей. Угу. Если данный объект, данная организация имеется профсоюзная организация, то председателем комиссии непосредственно является представитель Федерации профсоюзов. А если это частный, государственный, то председателем комиссии является служба по контролю над трудовым законом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.
0: Ну вот выше наш радиослушатель говорит о том, что вот частные, да, компании, если не проверять, это можно ли к этому что-то регулировать в законодательном уровне, или все-таки это частное есть частное, и как бы туда доступ тоже ограничен?
2: Нет. Знаете, дело в том, что если предприятие частное, не частное, там иностранные доли, вот, закон для всех един. Для всех един. Вот этот закон, трудовой кодекс и закон об охране труда распространяется на всех работник, независимо от форм собственности.
0: Я хотел бы вот в завершении нашей беседы, да, спросить по поводу в целом Федерации профессиональных союзов. Мы сегодня говорим вот про закон об охране труда. Когда вот вспоминаешь слово Федерации профсоюзов, может, некоторые понимают там путевки на Иссык-Куль, да, там, да, да, отдых. Да. Вот. Какие еще вот полномочия в целом и вот работа со стороны Федерации профессиональных союзов ведется вот в плане охраны труда и наверняка еще другие направления, в которых сама Федерация профессиональных союзов работает?
2: В основном у нас, я ранее остановился, уже это у нас техническая инспекция труда, работа технической инспекции труда направлена на сохранение жизни и здоровья работников. А также сейчас у нас работает горячая линия 1229. Любой человек может позвонить, независимо от того, он состоит в профсоюзе или не состоит, задать свои вопросы и получить соответствующие ответы. А также, вот вы сказали, что какие еще ведутся работы. У нас еще имеется дисконтная карта, которая дает скидки от 5 до 30%. Тот же самый в больницах, тот же в кафе, тот же в ресторанах. Мы заключили договор, она в основном направлена вот на это.
0: У нас в гостях сегодня на Беринче радио в программе «Актуальный разговор». Мы говорили про закон об охране труда. Был начальник технической инспекции труда Федерации профессиональных союзов Кыргызской Республики Джениш Казакпаев. А по телефону говорила начальник управления труда Министерства труда, социального обеспечения и миграции Бермет Карабаева. Вел передачу я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами на Беринче радио и до скорой встречи.
4: Уважаемые радиослушатели, на Беринче радио был повтор программы «Актуальный разговор».
5: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар Беринче радиодо. Асмандан жарык көрсөң жылдыз деп бил. Ак калпак кийгендерди кыргыз деп бил.
6: Кыргыз Республикасына бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
7: Мурда документтерди таризде көп убакытты талап кылчу. көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
8: И складе временного хранения.
9: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
10: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
6: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
11: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөөгө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
6: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
12: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
6: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
13: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
6: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
13: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
6: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
14: Бишкекте саат 13.

Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. В Чолпон-Ате 7 августа по итогам заседания Евразийского межправительственного совета подписан ряд документов. В их числе соглашение об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе, соглашение о допуске брокеров и дилеров одного государства, члена ЕАЭС, к участию в организованных торгах бирж и других государств союза, а также соглашение о взаимном признании документов об ученых званиях. Кроме того, подписаны распоряжения Евразийской экономической комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках за 2025 год, мониторинге оценки регулирующего воздействия решений ЕЭК в 2024-2025 годах. Определены время и место следующего заседания Совета. Оно состоится 1 и 2 октября в Минске. Напомним, очередное заседание Евразийского межправительственного совета состоялось 6 и 7 августа в Чолпон-Ате. Участники обсудили вопросы развития экономического сотрудничества и углубления интеграционных процессов между государствами, членами Евразийского экономического союза. Председатель Государственной пограничной службы Кыргызстана генерал-майор Абдикарим Алимбаев 5 и 6 августа совершил полевую поездку в Лейлекский район Баткентской области. В ходе поездки он посетил пограничные заставы Ташбулак и Кайрагач, временный пограничный пост Гёш-Джайло, а также отдельные участки государственной границы, где проводятся инженерно-строительные работы. Особое внимание было уделено организации охраны государственной границы, инженерному обустройству пограничного участка.

Также обсуждались принимаемые государством меры по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий и материального обеспечения военнослужащих. С 1 сентября расширяется перечень граждан Кыргызстана, находящихся в Москве и Московской области, которые обязаны использовать мобильное приложение «Амина» для постановки на миграционный учет. Об этом сообщает пресс-служба МИД. Требование касается всех, кроме лиц до 18 лет. Обязательными станут студенты от 18 лет, обучающиеся в столичных вузах, члены семей трудовых мигрантов и граждане, пребывающие в частных туристических или гостевых целях сроком более 90 дней. МИД рекомендует гражданам Кыргызстана и их семьям заранее установить приложение, пройти нужные процедуры и оформить миграционный учет в соответствии с российским законодательством. По дополнительным вопросам можно обращаться в посольство Кыргызстана в России и консульский департамент. Министерство обороны Кыргызской Республики вынесло на общественное обсуждение проект постановления об утверждении концепции развития системы допризывной подготовки молодежи ДПМ до 2030 года и плана ее реализации, включая пилотный проект. Действующее положение о допризывной подготовке было утверждено в 2014 году. Однако, по данным Минобороны, система реализуется не в полной мере. В частности, отсутствует эффективный государственный механизм ее функционирования, а сама система требует обновления. 9 сентября 2025 года на межведомственном совещании с участием президента, главнокомандующего вооруженными силами Кыргызской Республики, были одобрены предложения Минобороны по развитию ДПМ. В октябре прошлого года была создана межведомственная рабочая группа. Она уже переработала и утвердила учебную программу по допризывной подготовке для 11-х, 12-х, а также 10-х и 11-х классов, разработала перечень технических и учебно-материальных средств для оснащения кабинетов ДПМ и утвердила квалификационные требования к преподавателям. Концепция предусматривает совершенствование учебно-методической и материально-технической базы, открытие новых кабинетов допризывной подготовки молодежи, повышение квалификации преподавателей и создание системы их подготовки. Также планируется внедрить инструменты оценки эффективности принимаемых мер. В пилотный проект включены по одному району от Бишкека и города Ош, а также по одному-двум органам местного самоуправления от каждого региона. Всего в пилоте примут участие 85 общеобразовательных организаций. По итогам пилотного проекта до конца 2028 года в кабинет министров планируется внести предложение по дальнейшему развитию системы допризывной подготовки молодежи до 2030 года. Министерство внутренних дел Кыргызской Республики заявило о последовательной реализации комплекса мер, направленных на противодействие коррупции, укрепление законности и формирование в обществе принципов нетерпимости к коррупционным проявлениям. В ведомстве напомнили, что получение взятки, дача взятки и посредничество во взяточничестве являются коррупционными преступлениями, запрещенными законодательством Кыргызстана. Подобные противоправные действия наносят ущерб эффективности государственного управления, подрывают доверие граждан к государственным органам и создают угрозу верховенству закона, отметили в МВД. Милиция призвала граждан ни при каких обстоятельствах не предлагать и не требовать незаконное материальное вознаграждение, а также сообщать о фактах коррупции в правоохранительные органы. Министр здравоохранения Кыргызстана Дамир Осмонов посетил первый детский хоспис, где встретился с детьми, их родителями и медицинскими работниками. В рамках государственной поддержки 8 детей получили аппараты ИВЛ. Для использования дома еще 9 детям передали годовой запас жизненно необходимых медицинских расходных материалов. Во время встречи обсудили дальнейшее развитие паллиативной помощи детям, обеспечение пациентов медицинским оборудованием,
питанием и расходными материалами, а также дополнительные меры поддержки семей, воспитывающих детей с тяжелыми заболеваниями. Учредитель первого детского хосписа Динара Умарджан отметила, что Дамир Усмонов стал первым министром здравоохранения, посетившим учреждение с момента его открытия. По ее словам, поддержка со стороны государства позволила значительно снизить финансовую нагрузку на семьи, которым ранее приходилось самостоятельно приобретать

необходимое оборудование и расходные материалы. Первый детский хоспис работает с 2016 года и является единственным специализированным учреждением паллиативной помощи детям в Кыргызстане. В Бишкеке с 9 августа временно закроют для движения транспорта участок улицы Тоголока-Молдо от улицы Фрунзе до улицы Абдымамунова, сообщили в столичном муниципалитете. Ограничения связаны с продолжающейся реконструкцией тепловых сетей по улице Фрунзе в рамках подготовки к отопительному сезону 2026-2027. При этом в тот же день для движения автотранспорта откроют пересечение улиц Фрунзе и Панфилова, которое ранее было закрыто из-за ремонтных работ. Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывать изменения в организации дорожного движения и соблюдать требования временных дорожных знаков. В завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем на большей части территории Сыкульской, Нарынской областей, местами в Чуйско-Таласской областях, в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской, Баткенской областей кратковременные дожди-грозы, в долинной зоне Ошской, Джалабадской, Баткенской областей без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха: Чуйская область плюс 32-37, Таласская область плюс 27-32, Баткенская, Ошская и Джалабадская области плюс 31-36, Иссыкульская область плюс 23-28, Нарынская область плюс 24-29. В Чолпон-Ате днем кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем плюс 23-25. В Бишкеке днем возможен кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 33-35.

0: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор выпуска программы «Диалог со временем».
1: Вы слушаете Беренчи Радио, в эфире программа «Диалог со временем». У микрофона Канат Султакеев. В наших выпусках мы рассказываем о событиях, происходивших в Кыргызстане, о судьбах людей, о традициях и смыслах, которые передаются из поколения в поколение. Это страницы прошлого, которые помогают понять, как формировалась история, какие ценности сохранялись и почему они остаются важными сегодня. Диалог со временем – это разговор о том, что связывает нас с прошлым, потому что оно не исчезает бесследно. Оно живет в культуре, в памяти и в тех днях, которые мы продолжаем отмечать. Сегодня история праздника, который появился задолго до современных государств и прошел через тысячелетия. История Ноуруза. История Ноуруза уходит в глубокую древность, более чем на 3000 лет назад. Его происхождение связано с древними цивилизациями Ирана и Средней Азии. Праздник приурочен к дню весеннего равноденствия, моменту, когда день и ночь становятся равными. В древности этот день воспринимался как начало нового года и нового природного цикла. Для земледельческих и кочевых народов это было время обновления, пробуждения земли, начала полевых работ и нового хозяйственного периода. Историки связывают Ноуруз с традициями древнеиранской культуры и зороастризма, одной из древнейших религий мира. В ее основе лежала идея борьбы света и тьмы, добра и зла. Весеннее равноденствие символизировало победу света, а значит, начало новой жизни. Считается, что уже в эпоху Ахеменидской державы, более 2500 лет назад, Ноуруз отмечался как государственный праздник. Персеполе, столица Древней Персии, Жители принимали делегации, приносили дары, а сам праздник становился символом единства и обновления государства. С распространением народов на территории Центральной Азии традиции Ноуруза постепенно адаптировались к местной культуре. У тюркских народов, включая кыргызов, он стал неотъемлемой частью кочевой жизни. Здесь он приобрел особый смысл не только как природный рубеж, но и как начало нового жизненного этапа после зимовки. Весна значит начало движения, перекочевку, обновление хозяйства. Именно поэтому Ноуруз воспринимался как время надежды и новых возможностей. С праздником были связаны определенные обряды. Люди очищали дома, обновляли одежду, старались завершить все старые дела. Считалось, что в Новый год нельзя входить с долгами, обидами и нерешенными вопросами. Особое значение имела пища. Готовили блюда, символизирующие достаток и изобилие. Одним из главных становился сюмюлёк – блюдо из пророщенной пшеницы, которое символизирует жизнь и рост. Сам процесс приготовления был коллективным и объединял людей. Сегодня Ноуруз отмечается широко и официально, однако его смысл остается глубоко личным для каждого. О значении этого праздника рассказывает заслуженный деятель культуры Кыргызстана Манасчи Таланталы Бакчиев.
2: Этот праздник даже не религиозный и относится не только к одному какому-то отдельному народу или региону. Это, во-первых, день весеннего равноденствия. Это время, когда начинается весна. Это день, когда наступает новолуние. И с учетом всего этого, это говорит о том, что это вот древние народные знания, которые копились веками, тысячелетиями, они вылились в то, что мы сейчас имеем. Я думаю, действительно Новый год, потому что сейчас уже этот праздник, этот день отмечают не только центральноазиатские народы или персидские народы. Этот день отмечают и всегда отмечали во все времена и другие тюрко-монголоязычные народы, народы Сибири. Насколько я знаю, вот в этот день как раз и алтайский народ, и хакасский народ, и шорский народ, тувинцы, они отмечают этот день. День как Новый год, наступление настоящего Нового года. Это вот день, я считаю, астрологический, не календарный, а астрологический, ментальный, может быть, даже так будет правильно. когда наступает новый этап, может быть, в году.
1: С приходом ислама традиции Ноуруза не исчезли, а трансформировались. Несмотря на религиозные изменения, праздник сохранил свое культурное значение и продолжал отмечаться как народный. Однако в 20 веке ситуация изменилась. В советский период Ноуруз оказался под запретом, поскольку считался пережитком прошлого. Тем не менее, в семьях традиции продолжали сохраняться. Тихо, без официальных празднований, но с тем же смыслом. Возрождение Ноуруза началось в конце 1980-х годов. С ослаблением идеологического контроля интерес к национальным традициям начал возвращаться, говорит заслуженный деятель культуры Кыргызстана Манасчи Таланталы Бакчиев.
2: На сегодняшний день у нас в Кыргызстане, я считаю, что отмечают на высоком уровне. Конечно, в советское время этот праздник он не отмечался даже в кругу семьи. Но я вот не помню, чтобы этот день мы отмечали в семье. В детстве нет, этого не было. Вот это уже после времен приобретения независимости этот день приходит нам как день Нового года или Нового дня. Сейчас же мы этот день отмечаем как национальный праздник, как праздник, присущий только кыргызскому народу. Ну, или древнекыргызский праздник. Вот. А на самом деле это, я думаю, что большая часть народов Евразии отмечает этот день. Вот. И, как всегда, и в предыдущие годы мы накрываем стол, великий дастархан, как говорится. Вот, приглашаем родственников. Этот день еще считается днем прощения, днем, когда нужно загадывать желания, и считается днем семейным, всенародным. Ну, я хотел бы пожелать, чтобы этот день стал началом наших новых преобразований, началом нашего процветания, нашего народа, страны, и не только нашего народа, и всего человечества. Сейчас непростые времена в мире. Очень много войн, региональных войн. Вот. И хотелось бы в первую очередь пожелать нам мира, спокойствия и согласия.
1: После обретения независимости Кыргызстана праздник получил официальный статус и стал государственным. Сегодня Ноуруз остается не просто праздником, а важной частью культурной традиции, которая объединяет людей и поколения. Он сохраняет в себе смыслы, прошедшие из глубины веков, уважение к прошлому, стремление к обновлению и ценность единства. С течением времени меняются формы празднования, появляются новые элементы, но его основа остается неизменной. Это день, который напоминает о цикличности жизни, о связи человека с природой и с обществом. Для кого-то Ноуруз – это семейный праздник, для кого-то – возможность встретиться с близкими, а для кого-то – повод задуматься о новом этапе в жизни. Но в любом случае он остается точкой, где пересекаются прошлое и настоящее. Именно в таких традициях особенно ясно прослеживается связь времен, то, о чем мы говорим в программе «Диалог со временем». Это диалог, в котором нет границ между эпохами, где опыт прошлых поколений становится частью сегодняшнего дня, где традиции продолжают жить не только в памяти, но и в повседневной жизни. И пока эти смыслы сохраняются, пока они передаются дальше, этот диалог продолжается. Программу подготовил и провел Канат Султакеев.
0: Уважаемые радиослушатели, это был повтор программы «Диалог со временем».
3: Кыргызстан. Инвесторлар үчүн ачык өлкө. Кыргызстан. Стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы эркиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө. Бишкекте саат 15.

0: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой, проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов по всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14 006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений и необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
1: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
2: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
3: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
0: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
4: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
0: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
5: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
0: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
6: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
0: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась 30% до 80%.
6: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
0: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг – быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
7: Алаканда. Бизди онлайн угнос. УТРК Чекиткейджи сайтында радио уф бөлімінің башпағыңыз. Бірінші радио. Сіздің ішелімді. Малымат бұлағыңыз.
8: Аларча жаратылыш паркі. Аларча жаратылыш паркі Бішкектен 41 чақырым ұрақта жайғашқан. Көз жоғысын алған керемет қапчығай. Тоо койнунда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сыйт. Дасыккан альпинисттер Семенов Тяншан, Чыңгыз Айтматов жана Алтай азуулу Таажи чокуларына Капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон бак тарактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору жапайы жан жаныбарларга толо.
9: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта. Через крайние

Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. В Чолпон-Ате 7 августа по итогам заседания Евразийского межправительственного совета подписан ряд документов. В их числе соглашение об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе, соглашение о допуске брокеров и дилеров одного государства, члена ЕАЭС, к участию в организованных торгах бирж и других государств союза, а также соглашение о взаимном признании документов об ученых званиях. Кроме того, подписаны распоряжения Евразийской экономической комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках за 2025 год, мониторинге оценки регулирующего воздействия решений ЕЭК в 2024-2025 годах. Определены время и место следующего заседания Совета. Оно состоится 1 и 2 октября в Минске. Напомним, очередное заседание Евразийского межправительственного совета состоялось 6 и 7 августа в Чолпон-Ате. Участники обсудили вопросы развития экономического сотрудничества и углубления интеграционных процессов между государствами, членами Евразийского экономического союза. Председатель Государственной пограничной службы Кыргызстана генерал-майор Абдикарим Алимбаев 5 и 6 августа совершил полевую поездку в Лейлекский район Баткентской области. В ходе поездки он посетил пограничные заставы Ташбулак и Кайрагач, временный пограничный пост Гёш-Джайло, а также отдельные участки государственной границы, где проводятся инженерно-строительные работы. Особое внимание было уделено организации охраны государственной границы, инженерному обустройству пограничного участка, состоянию объектов пограничной инфраструктуры, служебных помещений и материально-техническому обеспечению подразделений. В районах Осман-Джайло и Теректи, а также перевалов Чашма-Гильдан и Наумина, Абдикарим Алимбаев ознакомился с ходом и качеством инженерных работ, провел рекогносцировку отдельных направлений и заслушал должностных лиц подразделений. Кроме того, председатель государства пограничной службы Кыргызстана встретился с военнослужащими, которые несут службу и выполняют инженерные работы непосредственно на государственной границе, в том числе в сложных горных условиях. Он пообщался с пограничниками в непринужденной обстановке, поинтересовался условиями их службы и быта, обеспечением и возникающими в повседневной службе вопросами. В ходе бесед также обсуждались принимаемые государством меры по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий и материального обеспечения военнослужащих. С 1 сентября расширяется перечень граждан Кыргызстана, находящихся в Москве и Московской области, которые обязаны использовать мобильное приложение «Амина» для постановки на миграционный учет. Об этом сообщает пресс-служба МИД. Требование касается всех, кроме лиц до 18 лет. Обязательными станут студенты от 18 лет, обучающиеся в столичных вузах, члены семей трудовых мигрантов и граждане, пребывающие в частных туристических или гостевых целях сроком более 90 дней. МИД рекомендует гражданам Кыргызстана и их семьям заранее установить приложение, пройти нужные процедуры и оформить миграционный учет в соответствии с российским законодательством. По дополнительным вопросам можно обращаться в посольство Кыргызстана в России. В завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем на большей части территории Сыкульской, Нарынской областей, местами в Чуйско-Таласской областях, в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской, Баткентской областей кратковременные дожди-грозы, в долинной зоне Ошской, Джалабадской, Баткентской областей без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха Чуйская область плюс

0: Урматтуу радиочулар, сиздер жогоруда биринчи радионун Кыргыз Ленд программасынын кайталоосун уктуңуздар.
1: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Бишкеке 19:00.
3: Здравствуйте, вы слушаете Биринчи радио с наиболее значимыми событиями уходящей недели в еженедельной программе АПТА в студии у микрофона Канат Султакеев. Итак, чем запомнилась эта неделя? В Чолпан-Ате с 6 по 8 августа состоялся 8-й Кыргызско-Российский экономический форум.
4: Динамика двусторонних отношений подтверждает правильность выбранного курса. Об этом убедительно свидетельствуют результаты нашего торгово-экономического взаимодействия.
3: Укрепление межрегиональных связей, расширение торгово-экономического и сотрудничества и реализация конкретных совместных проектов. Эти темы обсуждались в Чолпан-Ате на встрече президента Кыргызстана Садыра Джапарова с руководителями регионов Российской Федерации.
5: В ходе регулярных контактов с уважаемым президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным мы всегда уделяем внимание вопросам расширения прямых связей между регионами.
3: Садыр Джапаров 7 августа в Чолпан-Ате встретился с главами правительств государств, членов Евразийского экономического союза. Встреча состоялась в рамках очередного заседания Евразийского межправительственного совета.
6: В течение последних лет с невооруженным глазом видно, какие активное развитие тут идут, инвестиционные программы, очевидно, реализуются. И я должен отметить, что это действительно успех Кыргызстана.
3: Об этих всех и других событиях далее в еженедельной программе АПТА. На Кыргызско-Российском форуме подписаны соглашения на $800 миллионов. Как сообщил заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев, они охватывают промышленность, перерабатывающую отрасль, а также поддержку малого и среднего бизнеса через отечественные банки. В Чолпан-Ате с 6 по 8 августа состоялся 8-й Кыргызско-Российский экономический форум. В нем приняли участие представители нескольких десятков компаний двух государств. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
7: В Чолпан-Ате с 6 по 8 августа состоялся 8-й Кыргызско-Российский экономический форум с участием представителей нескольких десятков компаний Кыргызстана и России. В обращении к участникам экономического форума президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров отметил, что наша страна рассматривает российский рынок как одно из ключевых направлений для продвижения отечественной продукции. Президент выразил уверенность, что дальнейшее расширение торгово-экономического сотрудничества и создание благоприятных условий для взаимной торговли позволят существенно расширить присутствие кыргызской продукции на российском рынке и открыть новые возможности для бизнеса наших стран.
4: Динамика двусторонних отношений подтверждает правильность выбранного курса. Об этом убедительно свидетельствуют результаты нашего торгово-экономического взаимодействия, которое по итогам 2025 года приблизилась к отметке $4 миллиарда США, а число предприятий с российским участием в Кыргызстане превысило 1800 компаний. Последовательно укрепляется и инвестиционное сотрудничество. Россия традиционно входит в число крупнейших инвесторов в экономику Кыргызской Республики и остается надежным партнером в реализации стратегически важных проектов.
7: С 2021 по 2026 год объем валового внутреннего продукта Кыргызстана вырос на более чем 55%, что стало самым высоким показателем среди стран Евразийского экономического союза. Об этом в ходе 8-го Кыргызско-Российского экономического форума заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Аверчук. По его словам, за указанный период объем промышленного производства в республике увеличился на 45,5%, а инвестиции в основной основной капитал выросли в 2 раза. В то же время товарооборот Кыргызстана со странами ЕАЭС увеличился в 2,4 раза и достиг 5,9 миллиардов долларов.
8: Кыргызская республика является нашим стратегическим партнером и настоящим союзником Центральной Азии. Наши отношения основаны на длительной истории, взаимном уважении, равноправии и доверии. Этот опыт сотрудничества помогает правильно расставлять приоритеты, ориентируясь на задачи, которые ставят президенты Российской Федерации и Кыргызской Республики. По наращиванию инвестиций, торговли, внедрению технологий, развитию малого бизнеса, укреплению рынка труда. В этой связи хотел бы особо привлечь внимание руководителей регионов и бизнеса к мерам финансовой поддержки кооперационных проектов промышленности, которые сегодня предоставляются Евразийской экономической комиссией. Полагаю, что киргизский бизнес тут мог бы быть более активным. Тем более, что аналогичные меры поддержки вскоре будут доступны для представителей агропромышленного комплекса. Такие механизмы служат реальному укреплению интеграционных связей между нашими странами, и ими, конечно же, нужно пользоваться.
7: Также на форуме выступил председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Асамалиев. Он отметил слова главы государства Садыра Джапарова о том, что отношения между Кыргызстаном и Россией носят характер стратегического партнерства и союзничества, а их всемерное укрепление остается одним из ключевых приоритетов государственной политики Кыргызской Республики. Сегодняшний форум и межрегиональная конференция по праву занимают особое место в системе кыргызско-российского взаимодействия, отметил Хасымалиев.
9: Кабинет министров Кыргызской Республики, действуя в рамках курса, определенного главой государства, последовательно работает над модернизацией экономики, улучшением инвестиционного климата, развитием промышленности, энергетики, транспортной и туристической инфраструктуры. Мы открыты к расширению сотрудничества с российскими партнерами и заинтересованы в реализации новых совместных инициатив. Особое внимание мы уделяем межрегиональному взаимодействию.
7: Председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков рассказал о том, как прошел форум и какие соглашения были подписаны.
10: На текущий момент, по нашим предварительным оценкам, подписано более 40 документов на полях 8-го Кыргызско-Российского экономического форума. Это как инвестиционные соглашения,

0: конференция. О том, какие проекты и направления сотрудничества обсуждались и каковы первые результаты форума, в нашем репортаже. Чолпан-Ата стала площадкой для прямого диалога между регионами Кыргызстана и России. Президент Садыр Джапаров, принимая руководителей российских регионов, отметил высокую результативность предыдущей кыргызско-российской межрегиональной конференции, которая состоялась в Красноярске. По словам главы государства, форум и конференция уже зарекомендовали себя как востребованные площадки, где государственные органы, представители бизнеса и регионы двух стран могут напрямую обсуждать вопросы сотрудничества и находить конкретные решения. Сегодня Кыргызстан рассчитывает продолжать эту работу и придать ей дополнительный импульс, отметил Садыр Джапаров.
1: За прошедшие годы форум и конференция зарекомендовали себя в качестве авторитетной и востребованной площадки для прямого диалога между государственными органами, деловыми кругами и регионами наших стран. Подтверждением этому стали итоги 11-й межрегиональной конференции в Красноярске, которая объединила более 600 участников, а представители порядка 100 компаний приняли участие в деловых мероприятиях. Сегодня эту эстафету принимает Кыргызская Республика. Уверен, что 8-й Кыргызско-российский экономический форум и 12-я межрегиональная конференция станут площадками для выработки новых инициатив, которые придадут дополнительный импульс развитию взаимовыгодного партнерства. Подтверждением успешности совместной работы является то, что по итогам форума и конференции подписано 12 документов на сумму 450 миллионов долларов США.
0: Садыр Джапаров выразил уверенность, что нынешний экономический форум и межрегиональная конференция позволят выработать новые инициативы и расширить взаимовыгодное партнерство. Особое внимание глава государства уделил созданию совместных производств. В числе перспективных направлений названы промышленность, фармацевтика и переработка сельскохозяйственной продукции.
1: Ваш приезд подтверждает особый характер и высокую заинтересованность российских регионов в развитии сотрудничества с регионами Кыргызской Республики. В ходе регулярных контактов с уважаемым президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным мы всегда уделяем внимание вопросам расширения прямых связей между регионами. По итогам таких встреч перед правительствами двух стран ставятся конкретные задачи по дальнейшему развитию межрегионального сотрудничества. В целях придания дополнительной динамики сотрудничеству мной существенно расширены полномочия полномочных представителей президента Кыргызской Республики в областях. Они наделены необходимыми полномочиями для принятия на региональном уровне решений по всему спектру взаимодействия с субъектами Российской Федерации. Убежден, что такой подход позволит значительно ускорить реализацию наших совместных инициатив. Это особенно важно, поскольку именно на уровне регионов реализуются наиболее востребованные проекты и создаются новые производства. Кыргызстан открыт для новых предложений и долгосрочных инвестиций.
0: Заместитель главы управления президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству Антон Рыбаков сообщил, что итогом Кыргызско-российского экономического форума стали проекты почти на полмиллиарда долларов.
2: Тот форум, в котором мы все сегодня участвуем, даже два мероприятия форума и межрегиональная конференция, тоже состоявшиеся форматы, они набрали обороты. Сформирован большой еще, о чем Артем Эдуардович сказал, портфель проектов. Это не просто встречи, не просто приятное времяпрепровождение. Вот результат с сегодняшнего форума этого года – это почти полмиллиарда долларов конкретных проектов. Те соглашения, которые были заключены в прошлом, позапрошлом году, они уже реализуются. Один из наших флагманских проектов – это строительство солнечной станции здесь, на Иссык-Куле, одной из крупнейших, мощностью 300 мегаватт, российской компании Unigreen Energy. Садыр Мгажевич, вам спасибо за доверие. Проект был сложный, но все вместе мы создали необходимые условия.
0: Встреча в Чолпон-Ате показала, кыргызско-российское межрегиональное сотрудничество все больше переходит от переговоров к практическим результатам. Почти полмиллиарда долларов конкретных проектов, о которых сообщил российский представитель, показатель того, что прямой диалог между регионами двух стран дает ощутимый экономический эффект. Теперь главная задача – обеспечить реализацию достигнутых договоренностей и превратить заявленные проекты в новые производства, рабочие места и дополнительные возможности для развития.

0: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздер «Точка зрения» программасынын кайталоосун угасыздар.
1: Добрый день, в эфире Биринчи радио программа «Точка зрения», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Максат Мамыралиев. В Кыргызстане ужесточают контроль за рынком халал-индустрии. С 15 июня вступили в силу изменения в Кодекс о правонарушениях, которые впервые вводят административную ответственность за нарушение требований законодательства в сфере халал-индустрии. Теперь штрафы грозят не только за производство и продажу продукции без подтверждения соответствия стандартам халал, но и за нарушение при хранении и транспортировке сертификации и оказании халал-услуг. Отдельное внимание уделено борьбе с поддельными сертификатами, а также недостоверной маркировкой, которые вводят потребителей в заблуждение. Новые нормы должны сделать рынок более прозрачным, повысить доверие покупателей и укрепить позиции отечественных производителей на внутреннем и внешних рынках. Сегодня в эфире программы «Точка зрения» мы узнаем о нововведениях в халал-индустрии, о том, каким образом обычно проходит процесс прохождения сертификации продукции. Сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заведующего отделом развития халал-индустрии Центра по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Алексея Богданова. И также у нас в студии находится начальник управления подтверждения соответствия Бишкекского центра испытаний, сертификации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Аспира Калиева. Добрый день, дорогие гости.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вот сегодня мы говорим о нововведениях, которые вступили в силу буквально со вчерашнего дня. Поэтому у меня, конечно же, такой самый первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, нам вообще, какие были введены изменения и как долго проводилась работа над тем, чтобы вот ввести вот эти изменения, чтобы наш рынок халал-индустрии, да, привести тоже, скажем так, в соответствие, да, я думаю, что со многими нормами.
3: Да. Прежде всего необходимо отметить, что в Кыргызской Республике в первой и единственной из стран СНГ и ЕАЭС действует соответствующее законодательство, регулирующее процессы и механизмы оборота халал-продукции и услуг. В числе них это концепция развития халал-туризма до 2027 года, концепция развития халал-индустрии до 2027 года, собственно, сам закон о халал-индустрии в Кыргызской Республике, а также порядок проведения и реализации системы сертификации, маркировки продукции и услуг на соответствие стандартам халал. Данное законодательство направлено на защиту прав потребителей, государственное регулирование сферы халал-продукции. И уже вот пятый год существует Центр по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции, основной задачей которого является реализация политики в области халал-индустрии, то есть разработка проектов, привлечение инвестиций, увеличение экспортного потенциала продукции отечественной халал, ну а также, собственно, мониторинг и изучение ситуации на рынке, на внутреннем рынке халал-продукции Кыргызской Республики. Вот во исполнение действующего законодательства и был недавно принят закон Кодекса правонарушений, предусматривающий непосредственно введение штрафных санкций к недобросовестным участникам рынка оборота халал-продукции с целью, опять-таки, защитить внутренний рынок от всякого рода подделок, либо жульничества своеобразного такого. Потому что давайте будем объективно смотреть на вещи, да. В республике очень много импорта, в том числе мяса, либо других пищевых продуктов. И зачастую с маркировкой халал. А каким образом получен этот знак соответствия халал, почему ему присвоили, так сказать, сертификат соответствия, и каким органом был он получен, для нас остается неизвестным, а между тем мы как потребители с вами потребляем эту пищевую продукцию, не понимая полезность, качество этой продукции. Вот с этой целью, собственно, и был предложен инициируемый проект. Сейчас он успешно принят. Теперь для того, чтобы быть участником рынка халал продукции в Кыргызской Республике, необходимо состоять в реестре производителей либо импортеров в соответствующем порядке, получить сертификат соответствия халал в соответствующем порядке, в установленном порядке, ну и получить QR-код, уникальный QR-код маркировки на продукцию, а также единый национальный знак соответствия халал. Все это в процессе сертификации и согласуется с управлением, духовным управлением мусульман, по нормам шариата. И по итогам успешного прохождения процесса сертификации нашим центром выдается национальный знак соответствия халал и уникальный QR-код. Все это происходит в рамках действия автоматизированной информационной системы adal.gov.kg. Там находятся и порталы, то есть реестры производителей, импортеров, все необходимые справочные информационные материалы для участников рынка халал. Вот. Ну, кроме всего прочего, можно сказать, что все это направлено на сохранение здоровья, благополучия наших граждан, защиту прав потребителей в первую очередь, потому что спрос на халал-продукцию год от года растет, устойчиво растет. И халал-продукция – это не только пищевая продукция, а как сейчас становится ясно, что это и медицинские изделия, и гигиенические средства, это и спортивное питание в том числе, это и косметика. То есть вот этот весь охват спектра указанной продукции необходимо в обозримом будущем тоже приводить в соответствие и пытаться как можно больше наводить порядок.
1: Смотрите, а получается, пока мы начали именно с такой пищевой продукции, да, пока до других мы еще не дошли, да?
3: Ну, в принципе, да, у нас просто даже если взять импорт мяса в нашу республику, да, по имеющимся данным, за первый квартал нынешнего года больше 20 тонн завезено мясной продукции и мяса в Кыргызскую республику. Это Китай, это Россия, это Украина. И зачастую маркировка стоит халал. Но как мы можем быть уверены, что это действительно халал, и почему вдруг халал? С этой целью мы и защищаем наш рынок от недобросовестной продукции, от недобросовестных участников, и пытаемся навести, так сказать, порядок.
1: Смотрите, получается, импортеры должны быть в обязательном порядке, то есть тоже войти в этот самый реестр, да, предоставить все документы, может быть, проведение каких-то анализов для того, чтобы понять, что эта продукция, которая ввозится в нашу страну, она в точности соответствует, правильно?
3: Ну, согласно нормам действующего законодательства, признание взаимных сертификатов халал предусмотрено, но предусмотрено при наличии соответствующего уровня международного соглашения. На настоящий момент таких соглашений у Кыргызской Республики с одной из сторон нет, поэтому для попадания на внутренний рынок необходимо провести все внутренние процедуры, предусмотренные законодательством. То есть заявитель должен подать заявку на портал государственный, будь он импортер. Если он, допустим, собирается ввести, ну, к примеру, 2000 тонн мяса.
1: Да, давайте на примере.
3: Он является уже юридическим лицом, то есть у него есть соответствующие документы. Он подает заявку на портал, регистрируется путем введения своей информации справочной о бизнесе, о себе, о своей компании, и в установленном порядке заполняют все предусмотренные анкетные данные на портале. Затем заявка попадает уже непосредственно к аккредитованному органу, по проведению процесса сертификации. В настоящее время в Кыргызской Республике у нас два аккредитованных органа. Это Бишкекский центр стандартизации метрологии испытаний. И также один частный орган, центр развития халал индустрии. Вот они правомерны в пределах своей компетенции рассматривать заявки по существу, то есть на возможность выдачи сертификата соответствия халал. Но все это происходит опять-таки в рамках электронного взаимодействия без участия человеческого фактора, а также при обязательном согласовании с духовным управлением мусульман. Но я думаю, об этом более подробно расскажет Аспира Замировна.
1: Да. Аспира Замировна, расскажите, пожалуйста, вот вообще на сегодняшний день каким образом вот работа проводилась, да, пока еще этот новый закон не вступил в силу, как проводились вот эти вот сертификации процесс?
2: Добрый день еще раз. Сам по себе система сертификации халал это является добровольной процедурой, да, если заявитель или изготовитель, да, производитель хочет, чтобы у него продукция была статусом халал, и он подает заявку. Это с 2016 года наш орган выдает сертификаты халал в соответствии международных стандартов, которые приняты на территории Кыргызской Республики. Так как у нас вот выше закон вышел, мы в 2024 году наш орган аккредитовался в Кыргызском центре аккредитации, в национальном органе, тоже в соответствии требованиям исламских стандартов, да, ОСМИК, есть у нас такая организация, которая в Турции находится, да, все стандарты, которые разрабатываются. И на основании этих стандартов наш орган был аккредитован по тем же, как бы сказать, те же процедуры, только уже после аккредитации. И также выдавалось. Прежде чем я хочу сказать, вот, продукция, любая продукция, это хоть мясо, хоть овощи, да, если сейчас везде, да, это клеют халал, эмблему, да, и даже вот переработанная продукция, да, во-первых, эта продукция должна соответствовать техническим регламентам безопасности, да, а потом только наличие или процессы, процедуры проведения по сертификации халал идет вопросы. И поэтому вот был принят вышесказанный закон, чтобы только аккредитованные органы выдавали, да, сертификаты, подтверждали соответствие. В связи с этим не только здесь необходимость, когда халал проверяется, как бы духовное, да, здесь считается, да, подтверждение, да, духовных специалистов. Здесь и должны присутствовать технические эксперты, чтобы подтвердить продукцию на соответствие по всем требованиям безопасности. Здесь у нас органом, нашим органом и духовным управлением есть соглашение, которое, если мы проверяем один объект, то ли производство, то ли партия, да, по техническим параметрам проверяет все документы и все испытания, протоколы, технический эксперт, а по духовным, и там же есть обязательный список разрешенных добавок, да, и неразрешенных добавок. Можно сказать, халяльные добавки и нехаляльные, да. Вот наше духовное управление, там есть отдел фатва, называется, да, у них там огромный отдел, которые проработали очень большую работу и для, именно для Кыргызской Республики создали такой список. А сейчас добавки, вы сами знаете, да, каждый днем новые добавки, и это надо изучить, откуда эта добавка, из чего берется. Это не только там по составу определяется, это долгие испытания проводятся, чтобы достоверить, войти в список разрешенных добавок. Да? И на основании проверок вот этих тщательных по всем добавкам и по всем техническим регламентам безопасности показателей, и в конце только принимается решение о выдаче халал-сертификата.
1: Вот такой вопрос, например, когда вам поступают все вот эти нужные документы, чтобы вы их проверили, да, на соответствие, получается, никаких лабораторных анализов продукции, по идее, не проводится, да, потому что в другой стране, если уже все документы выданы, значит, у нас нет необходимости проверять.
2: Нет, здесь в другой стране, как вот раньше коллега вот, да, сказал, у нас... Пока на сегодняшний день нету взаимного признания, такого соглашения у нас нету. Опять так же, это зависит, испытание продукции зависит от характера продукции, да, какой вид продукции. Если вот ранее мы сказали, что в Кыргызстан завозится мясо, да, каждый день. Если на мясо сегодня, на партию, если, да, вот нам заявка поступит на 2 тонны там, мяса курицы со знаком «Халал». У нас есть аккредитованная лаборатория ветеринарной службы, и там обязательно нужно получить протокол об определении ДНК. Это именно которые относятся к мясным продукциям, этот протокол обязателен, даже если это к мясе и мясосодержащим продуктам. У нас лаборатория, то если сдается, там могут выявить ДНК не только халал и не халал, там может быть собачья тяну определить. Обычно у нас ассоциация же, да? У нас свинина же, да, идет. И там последний немаловажный ослятина, там, там все компоненты в этой аккредитованной лаборатории есть. И поэтому даже если при том, где мясо содержишь, пельмени, котлеты сейчас, которые на прилавках, да, мы
1: замороженные
2: можем найти,
1: тоже,
2: да, замороженные, да, все мясо содержащее, даже готовую продукцию без протоколов испытания на ДНК сертификат не подтверждается.
1: Хорошо. Вот такой вопрос, Алексей, скажите, вот для того, чтобы войти в этот самый реестр, как будет работа по этому реестру проводиться? Сколько, например, вот сейчас те, кто уже заранее завезли, да, продукцию до начала работы вот этого закона, вот в следующий раз, когда захотят завести импортеры продукцию, или, получается, наши внутренние производители, да, захотят тоже сделать и поставить свою продукцию, что они должны будут сделать, как войти в этот реестр, и вот уже все подготовлено для того, чтобы этот реестр работал?
3: Ну, прежде всего, те, кто работают в сфере обеспечения продовольственной безопасности, они уже наработали определенный опыт, у них есть соответствующее оборудование и склады, мощности, в том числе финансовые. Для попадания в наш реестр и, в принципе, для получения халал-сертификата необходимо, опять-таки, посредством нашего автоматизированного информационного портала подать заявку в электронном виде, заполнив все анкетные графы. Ну, это может быть не совсем просто, не совсем сложно, но это немножко нужно будет все повбивать, все компоненты, все...
1: То есть там должна быть очень-очень подробная информация, да?
3: Да, там довольно обширный опросник по технологии производства, по соблюдению уже имеющихся менеджмента качества, допустим, ISO, HASP. Преждестепенная необходимость – это вот, чтобы наши производители уже работали по имеющимся стандартам. Ну, а во-вторых, при подаче заявки оценить свои возможности, действительно ли оно им нужно, и хотят ли они сами этого, потому что это немножко, конечно, усложняет ведение самого бизнеса, но в то же время халяльная продукция, она является продукцией премиум-класса, это не просто, так сказать, колбаса, это колбаса со знаком халал, соответственно, она продается немножко в чуть завышенном ценовом пороге. С этой целью, в принципе, сейчас все и пользуются, да, этой маркировкой, этими возможностями. Потом при подаче поступления заявки в аккредитованный орган по сертификации происходит взаимообмен уже опять-таки путем портала на наличие там дополнений, уточнений, на наличие каких-то там необходимых взаимодействий. В случае, что все хорошо, что все нормально, орган по сертификации вместе с управлением, духовным управлением мусульман, выезжают на объект для инспекции, для проверки. По итогам всех мероприятий и успешных прохождений вот этих испытаний для производителей выдается уже решение, выдавать, не выдавать сертификат, заключение. А что касаемо импортеров, ну, им нужно все-таки через наш портал подавать соответствующим образом, опять же, заявку. Угу. То есть, вот я завожу сюда 2000 тонн мяса, оно будет халал из Ирана, допустим, или из Китая. Ну, будьте добры, приходите на наш портал, заявляйтесь, утверждайте, доказывайте, что это халал продукция. Угу. Получайте сертификат, получайте QR-код. Этот QR-код мы с вами на прилавке, наведя на него наше мобильное устройство, сможем непосредственно проследить всю цепочку поставки, mm-hmm. вплоть до ответственного лица, который выдал сертификат соответствия халал. То есть это будет такого рода потребительский контроль, mm-hmm. надзор. То есть мы с вами можем воочию сами оценить качество продукта, так сказать.
1: Угу. То есть, смотрите, да, значит, теперь на прилавках, да, где будет продаваться эта продукция, можно будет по QR-коду отследить, да, что это за продукция, есть ли все сертификаты.
3: Да, именно так и будет. То есть, подходите, допустим, к мясному ряду, либо колбасному отделу, смотрите халал, наводите мобильное устройство на QR-код, и там уже будет высвечиваться вся прослеживаемость. Допустим, завезли с Китая, угу. такой-то импортер, тогда-то получил и действительно получил сертификат халал, тогда-то срок годности истекает, партия такая-то, номер такой-то. То есть угу. мы с вами просто спокойно берем и пользуемся, зная, что это действительно халал.
1: Аспира Замировна, скажите, пожалуйста, вот то, что касается, например, наших производителей, да, их продукция же обычно проверяется, прежде чем выдавать сертификаты халал. Вообще, обычно тоже, насколько, может быть, в последние годы вы заметили, что компании стараются получить этот сертификат, и как проходит процесс вот выдачи всего этого сертификата, насколько тщательно проверяются условия, да, в которых готовится, хранится продукция, и вот вся вот эта информация.
2: Да, вы правы относительно теми годами, да, за, например, за 3-5 лет, это раньше смотрим, это у нас последнее время заявки участились заявить свою продукцию, чтобы назвать халалом. Сперва у нас, если мы начнем, возьмем какой-нибудь колбасный цех, да, это более у нас как mm-hmm. бы обширно пользуется, да, поэтому колбасный цех, прежде чем идти заявлять не то, что халал, даже чтобы соответствует, что продукция безопасна, в соответствии с техническим регламентом 021, это о безопасности пищевой продукции, да, там 10-я статья говорит, что производство, любое производство пищевой продукции должен быть производственный контроль и принципы ХАСП. Эти принципы как раз и говорится о том, о прослеживаемости, о перекрестных загрязнениях при производстве пищевой продукции. Без этого контроля заявка не должна приниматься органом по сертификации, даже регистрировать декларацию. Да? Это все под документом прослеживается. Сейчас уж у нас есть экспортоориентированные производители, да, которые внедрили у себя на производстве международный стандарт ISO 22000. Это тоже система безопасности пищевой продукции называется, да? А тот, который я ранее говорила, принципы ХАСП, только одна часть этого стандарта. Обобщенные – это 22 тысячи, но это крупным нашим предприятиям. Например, как вот ранее это Тойбос, у нас есть Jail Milk, да, молочные заводы, Акбулак Плюс, есть большие компании, да, и молочные компании есть. Даже вот Куликовский, да, у нас тоже, вот у них у всех внедрен 22 тысячи. Где эта система не работает, даже принципы ХАСП, да, мало возьмем, там не может быть и речи о безопасности продукции. Это, даже помимо халала же безопасным считаться он не может. И когда внедряют этот стандарт, даже ХАСП, да, там особо уделяется время производственному контролю. Сейчас декларация, вся пищевая продукция, да, в соответствии регламентам подлежит декларированию. Декларация о соответствии, да, вся пищевая продукция. А так как декларация – это такой форма подтверждения соответствия, который сам производитель подтверждает соответствие продукции и несет ответственность сам производитель. Здесь орган по сертификации только регистрирует то, что доверие производителю, что у него все соответствует, только можем посмотреть на наличие всех документов, которые запрашиваем при необходимости, да, документы. И дальше, если пойдем, они подтвердили это, техническую часть, да, что безопасности, и дальше будет уже запросы, все требования по халал. По халал как мы? Опять же, возвращаемся, да, к колбасу. Да? Колбасу, например, должен прослеживать прослеживаемость там, от поставщика, да, даже там несколько ингредиентов, там не один продукт, а мясо, там соль, добавки, соль, оболочка, да, все, которые сырье. Это дело начинается с поставщика. А поставщик у нас откуда? Например, с Белоруссии, да, специи мы берем с Белоруссии, мясо мы берем у себя или там с Китая или откуда, из Индии, да, и все вот эти поставщики должны быть изучены. Как они будут поставлять, даже если он производит у себя самую халяльную, самую чистую продукцию, пока до производителя нашей страны, пока привезет, вот эта цепочка дороги, вот это где

0: Подтверждение халал сертификации на специи, даже на оболочку вот эту, да, и, естественно, мясо. Мясо у нас есть сертифицированный убойный цех. Они у них должны быть, убойный цех тоже должен быть халяльным, чтобы мясо, чтобы продукция была халяльным. И вот эта цепочка, это очень долгий процесс, но есть производители, которые хотят производить халал и соблюдает эту тяжелую и тоже время затратная эта процедура, но они готовы на это и соблюдают все правила, которые к нам поступают в заявке. Да.
1: То есть получается, чтобы получить такой прям самый полноценный нужный сертификат халал, все должно быть от самого начала сырья, да, до самого конца поставки продукции, все должно быть строго по правилам.
0: С поля до тарелки, так называется. Все должно быть прослеживаемость.
2: Даже период взращивания, то есть корма, ветеринарные препараты, и, ну, если касается растениеводческой и животноводческой продукции. Вот, допустим, даже таблеточки с оболочкой растворимой, которые мы потребляем, до недавнего времени выяснилось, что содержит желатин, а желатин – это харам. Вот как в таких случаях можно классифицировать халал? С этой целью мы продолжаем работу в направлении того, чтобы приводить все соответствующие нормативно-правовые акты в соответствие с действующим законодательством, то есть охватывать и туризм, и медицину, и услуги. Это, конечно, большая и трудная работа ждет нас впереди, но если мы к этому придем, а мы к этому придем, то наш экспортный потенциал, доверие к нашей продукции и в целом уровне обеспечения высокого звания халал будет на соответствующем уровне. Это подстегнет к нам и туристов, и потребителей нашей мясной продукции, то есть наши продукции будут заинтересованы. Вот мы по роду деятельности сейчас, как орган, реализующий политику, на ежегодной основе участвуем в мировых халал-ивентах. То есть в Стамбуле, в Азербайджане, в Малайзии, в Индонезии. Мы представляем нашу продукцию, везем туда на экспо, демонстрируем, предлагаем продегустировать. Очень большой процент доверия и восхищения нашей продукцией. Это вот неподдельное, только когда смотришь на потребителя, который восхищается нашей продукцией. Это действительно есть, у нас большой потенциал. Единственное, что исламские рынки премиальные, они требуют подтверждения, что это действительно халал.
1: Вот скажите, пожалуйста, например, вот то, что вот эти сертификаты и будут проверяться детальнее сама халал-индустрия, это получается выгодно и нужно и для наших потребителей, да, потому что импортеры и те, кто наши производители, их продукция тоже будет хорошо проверяться. Ну, вообще, если вспомнить про то, как ситуация обстояла, да, мы знаем, что сейчас много на такой достаточно большом количестве продукции стоит вот этот значок халал, да, как вы сказали, который, возможно, и не, конечно, не до конца проверяется, да, то, насколько он действительно соответствует всем вот этим требованиям. Вот как ситуация с этим обстояла, и, по вашему мнению, что поможет изменить вот этот принятый закон? Конечно, это нужно определенное время, да, чтобы все производители, импортеры, они, скажем так, уже по нужным требованиям работали.
2: Да, ну, возвращаясь к началу нашего разговора, я как раз и говорил о том, что в Кыргызской Республике, в первой и единственной на просторах СНГ, принято законодательство, создан уполномоченный орган в сфере реализации политики. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас, вот при взаимодействии с нашими партнерами по ЕАЭС, с международным сообществом, это как раз-таки отсутствие единого государственного органа у них.

0: Вот в Казахстане, я не знаю, очень много органов по сертификации халал, но они все имеют, ну, ОСО, да, это вот юридическое лицо, они не уполномоченный орган. Также и в России, но в России там, в зависимости от субъекта федерации, там еще большее количество таких органов по сертификации. И каждый из них, допустим, в Башкирии свой орган, в Татарстане свой орган, в Чечне, в Дагестане.
1: Единого нет, да?
0: И они на своей, как говорится, на своей территории или пользуясь своим правом по территории всей России, выдают эти сертификаты. Они не аккредитованы, еще раз, они не уполномочены. Они просто, ну, как сказать, обыватели на рынке, которые предоставляют услугу по сертификации.
1: По проверке сертификации, да, грубо говоря?
0: Но как они выдают сертификаты, руководствуясь какими принципами и какими положениями, мы не можем знать. Вот в этом плане Кыргызская республика шагнула далеко вперед. У нас есть уполномоченный орган, у нас есть государственная политика для реализации всего этого. И сейчас вот одна из наших перспективных направлений, одно из наших перспективных направлений, это соглашение о халал индустрии, халал сертификации в рамках ЕАЭС. Вот с прошлого года мы вынесли эту инициативу на в Евразийскую экономическую комиссию. Сейчас она на рассмотрении и согласовании сторон, то есть мы в рабочем порядке обсуждаем, как это возможно, что для этого нужно. Потому что были такие претензии, так сказать, от наших коллег из России. Вот завозят сюда продукцию, те же самые прохладительные напитки. Мне не сразу Министерство экономики пишут, вот ваш закон о халал индустрии противоречит свободному передвижению рынка
1: внутри ЕАЭС.
0: Да, внутри ЕАЭС. Ну, на что мы резонно отвечаем, уважаемые коллеги. У нас действует законодательство, и в рамках действующего национального законодательства мы можем применять национальные режимы регулирования. А если вы хотите, чтобы ваша продукция также беспрепятственна, ну, давайте проработаем вопрос соглашения, которое предусматривало бы взаимное признание. Но для этого вы создаете у себя уполномоченный орган, который сможет, ну, как в Кыргызской республике, вести политику. И аккредитуйте орган по сертификации, сертификат который будет легитимно признаваться путем достигнутой договоренности на обоюдной основе.
1: А вы сказали, что у нас будет национальный свой значок халал, значит, он будет такой другой, да, получается? Или, ну, или вот такого внешнего вида, или единого такого халал значка пока еще нет?
0: Нет, сейчас он у нас разработан, проходит процедура технического описания и утверждения. Он же должен быть такой легкоузнаваем и легконаносим, чтобы не препятствовать процессу производства. То если мы его какого-нибудь такого чересчур задуманного, передуманного сделаем, он будет не наноситься. А надо так, чтобы он наряду с QR-кодом легко наносился и на саму
1: продукцию,
0: на упаковку. Сейчас до конца этого месяца мы его утвердим и уже представим. И, в принципе, до конца этого месяца у нас стоит задача обеспечить полное штатное функционирование портала, потому что сейчас вот идет тестирование, потому что в процессе подачи заявок, в процессе электронного взаимодействия всплывают какие-то технические тонкости, которые нужно устранять, которые нужно доделывать. Это все не просто, но мы стараемся, работаем.
1: Смотрите, а если, например, какая-то компания захочет завести продукцию, у них есть свой сертификат халал, да, например, в России, но их еще нет в реестре, может быть, они не успели, не подумали или думали, что все-таки продукция, скажем так, по старой привычке, да, вот так пройдет. Вот что делать в этом случае? Будет ли такое, что продукцию просто не пропустят? Или таких прям пока строгих ограничений нет? Потому что вот, например, в Кыргызстане, да, было же написано, что будут введены штрафы за несоответствие.
0: Да, но опять-таки эти штрафы, они будут уже в результате контрольных закупок, надзорных мероприятий. По окончанию периода снятия моратория, то есть когда закончится мораторий, уполномоченные органы будут в соответствии со своими функциями проводить и надзорную, и мониторинговую работу за рынком. То есть они смогут проводить комиссионные контрольные закупки, по результатам которых будут выноситься соответствующие предписания, либо штрафы. В принципе, тут для участников рынка халал, если они будут состоять в соответствующих реестрах и иметь цифровой QR-код, единый знак халал, ничего страшного не будет. Угу. Будет только для такой продукции, которая не соответствует нормам законодательства, то есть либо это будет казахский, либо российский, либо узбекский халал, либо еще непонятно какой значок халал, такого рода продукция теперь будет нелегитимна. То есть без наличия нашего QR-кода, без наличия данных в реестре об участниках рынка халал продукции и единого знака соответствия халал, халал продукция на прилавках будет нелегитимна. Но тут можно принудить производителя или импортера, ну, снимайте тогда этот халал, угу, просто оборачивайте в газетку, либо другой фантик, как говорится. Колбаса, если она у вас вкусная, прекрасная, пожалуйста, но согласно действующего законодательства, если вы заявили, что она халал, получите наш установленного образца сертификат соответствия халал.
1: То есть, получается, все ранее выданные сертификаты, они прекращают свою работу, да? Когда закончится срок, да, скорее всего, аспирозимирована вот эта часть?
2: Да. Нет, а сертификаты уже у нас с 24-го года только аккредитованными органами выдаются. Mm-hmm. Ну, это сегодня, на сегодняшний день у нас 26-й год. Сертификат, как по законодательству, да, у нас выдается на год. И этот сейчас, которые действующие сертификаты, они уже выданы аккредитованным органам. И они будут действовать до конца срока своей годности, который указан в сертификате. Угу. Сейчас мы внесли изменения, да, вот, в законы и правила сертификации. По международным стандартам вся цепочка и прослеживаемость, и вся проводимая работа, программа рассчитана на 3 года. И мы в дальнейшем, вот как вносятся изменения, и эта программа будет работать, если у заявителя внедрен система по безопасности, тогда на 3 года будут получать сертификаты.
1: Угу. Аспирозимировна, вот тоже такой интересный вопрос, может, вы можете вспомнить? Вот вы сказали о том, что если вдруг при поставке продукции, да, какая-нибудь из цепочек будет немного нарушена, то анализ покажет, да, что это не халал продукция. Вот в чем вы находили, да, этот не халал? То есть кто-то может подумать только просто про колбасу, да, кто-то про мясо, а какая продукция еще тоже может не иметь, то есть иметь внутри в составе какой-то компонент, который может быть не халал.
2: Да. Вот так же вот ранее, вот я коллегу хочу чуть-чуть поправить, да, про желатин, да, желатин у нас везде, да, сейчас детские мармеладики вот эти, да, которые,
1: он бывает
2: и лекарства,
1: халал,
2: БАДы, да, все, и всегда говорят, желатин сам по себе это животного происхождения. Там желатин неоднозначно не халалом. Может быть, это из кожи свинины, угу, это не халал, да? А если там крупнорогатого скота, это считается халалом. Это в маркировке все должно быть указано. В каждой производстве наше или зарубежное, это в маркировках должно быть указано. Например, тот же желатин, если из шкур свинины, там один значок добавки, да, а если из кожи крупнорогатого скота, там другой код присвоен, где я ранее сказала список разрешенных добавок и неразрешенных добавок. Поэтому это очень тщательная работа. Бывают нехаляльные продукты не в том что в смысле, что обнаружили, когда заявитель не может подтвердить халяльность своей продукции, где-то добавки, какого-то добавки. Да? И поэтому мы здесь можем у себя, вот как ранее сказала, да, в ветеринарной службе, в лаборатории, можем определить, там содержится или не содержится нехаляльные добавки.
1: Угу. И вот последний вопрос, такой небольшой, Алексей. Скажите, пожалуйста, вот какие советы вы можете дать нашим начинающим, да, может быть, предпринимателям, кто хочет производить продукцию и надеется в будущем получить халал-сертификат? У нас есть вот около одной минуты времени.
0: Ну, в целом, можно...
1: Ну, и вообще, к предприятиям, которые работают сейчас, что вы можете им посоветовать?
0: В целом, можно приветствовать их желания и намерения, потому что рынок халал растет и будет расти, устойчивым спросом пользоваться. Любые вопросы, любые какие-то чаяния, намерения, мы согласны и готовы помочь рассмотреть. Обращайтесь в наш центр. Обращайтесь на портал adal.gov.kg для получения определенных разъяснений, а также для подачи заявки для получения сертификата халал в установленном порядке.
1: Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Надеюсь, что она будет полезна для наших производителей, а также для импортеров. А я отмечу, что сегодня в программе «Точка зрения» приняли участие заведующий отделом развития халал-индустрии Центра по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Алексей Богданов и начальник управления подтверждения соответствия Бишкекского центра испытаний, сертификации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Аспира Калиева. Программу «Точка зрения» провела Айдай Незаркулова.
3: Урматтуу радио кугармандар, сиздер жогоруда «Точка зрения» программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Биринчиде музыка.